0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио. Так бьется сердце.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у ленивой реки.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

В Москве, как сообщил губернатор в своем канале ВМАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026-м по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронежа 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, в области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.

0: тепла. С тобой готов я сгореть до дотла.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм. Перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026-м по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронеже 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, в области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026 по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронеже 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, в области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит «Наше».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены 2 вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлена повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облсберкома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы уже давно отработаны, основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что не первая кампания для региона, и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. В эфире новости. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному, взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот, долг «Единой России» сделать все для победы. Воронежская выпускница сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Дарья Бокова из Лисконского района блестяще справилась с экзаменами по русскому языку, химии и биологии. С блестящим результатом воронежскую выпускницу поздравила региональный министр образования Наталья Сологубова. За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии, написала Наталья Сологубова. Дарья хочет поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Это один из ведущих вузов страны. Выставка «Сила ждать» открылась в Центре военно-патриотического воспитания музея «Диорама» в Воронеже. В проекте участвовали 20 семей участников СВО. На фотографиях матери, жены, дочери, сестры. Идея принадлежит сотрудникам управления соцзащиты Левобережного района. Фотосессия прошла в стенах этого здания. Там же возникла идея создать патриотическое пространство для встреч семей военных. Депутат облдумы Денис Рубащенко поддержал инициативу и предложил создать в Воронеже аллею женщин с памятником в центре. Это были новости региона.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: «Наше радио».

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэко». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней, а больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлена повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облсберкома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы уже давно отработаны, основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что не первая кампания для региона, и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. В эфире новости. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному, взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот, долг «Единой России» сделать все для победы. Воронежская выпускница сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Дарья Бокова из Лисканского района блестяще справилась с экзаменами по русскому языку, химии и биологии. С блестящим результатом воронежскую выпускницу поздравила региональный министр образования Наталья Сологубова. За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии, написала Наталья Сологубова. Дарья хочет поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Это один из ведущих вузов страны. Выставка «Сила ждать» открылась в Центре военно-патриотического воспитания музея «Диорама» в Воронеже. В проекте участвовали 20 семей участников СВО. На фотографиях матери, жены, дочери, сестры. Идея принадлежит сотрудникам управления соцзащиты Левобережного района. Фотосессия прошла в стенах этого здания. Там же возникла идея создать патриотическое пространство для встреч семей военных. Депутат облдумы Денис Рубащенко поддержал инициативу и предложил создать в Воронеже аллею женщин с памятником в центре. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агроэко. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: это навсегда.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47
6: 00. В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
9: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлена повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облсберкома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы уже давно отработаны, основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что не первая кампания для региона, и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. В эфире новости. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному, взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов. Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот, долг «Единой России» сделать все для победы. Воронежская выпускница сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Дарья Бокова из Лисканского района блестяще справилась с экзаменами по русскому языку, химии и биологии. С блестящим результатом воронежскую выпускницу поздравила региональный министр образования Наталья Сологубова. За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии, написала Наталья Сологубова. Дарья хочет поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Это один из ведущих вузов страны. Выставка «Сила ждать» открылась в Центре военно-патриотического воспитания музея «Диорама» в Воронеже. В проекте участвовали 20 семей участников СВО. На фотографиях матери, жены, дочери, сестры. Идея принадлежит сотрудникам управления соцзащиты Левобережного района. Фотосессия прошла в стенах этого здания. Там же возникла идея создать патриотическое пространство для встреч семей военных. Депутат облдумы Денис Рубащенко поддержал инициативу и предложил создать в Воронеже аллею женщин с памятником в центре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Массовая информация. Наше радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 30 июня. Сегодня вторник, 30 июня. Почувствуй запах осени.
3: Доброе утро.
2: Сказал бы поэт.
3: Почему?
2: Ну все, первый месяц заканчивается.
3: А, 26 градусов, между прочим, сегодня обещают и без осадков.
2: 28, поэтому...
3: Александр, да. Скажите мне, пожалуйста, что общего между Германией и Нидерландами? Сейчас все, кто следит за чемпионатом мира по футболу и смотрит в записи программы...
2: Слушай, с Нидерландами я тут как бы и не верил.
3: Переключитесь или сделайте
2: то, тише. Что они могут пройти Марокко, а вот то, что Германия может не пройти Парагвай,
3: я вообще... Да ладно, мне кажется, Нидерланды были одними из фаворитами...
2: Фаворитов.
3: Фаворитов, да. И Германия, ну, то есть, понятно тоже. Мы к чему это? Германия, Парагвай, 1-1, Парагвай по пенальти проходит дальше, Германия отправляется домой. Нидерланды, Марокко, 1-1, по пенальти... Нидерланды отправляются домой.
2: Я сейчас буду писать письма в Германию родственникам.
3: Ну и Бразилия, Япония 2-1. Удивительно. Я, честно говоря, в этой игре болел за японцев. Да, и на последней минуте, перед, когда уже, мне кажется, все расслабились и ждали добавочного времени, Бразилия решила исход этого матча.
2: Да. Слушайте, там мне еще интересно следить за футболом, когда показывают каких-то знаменитостей, там все звезды мира, вообще любого спорта. И вчера я увидел Роналдо, бразильского Роналдо. Помнишь Роналдо?
3: Да, да.
2: Зубастика.
3: Да.
2: Он сейчас просто шкафчик, просто квадратный. Он и тогда-то его упрекали за лишний вес, там туда-сюда, но как играл. И вот теперь он, я так понимаю, функционер бразильского футбола. Ну, интересно, как меняются люди.
3: А в любом
2: закончив
3: случае...
2: профессиональным спортом.
3: Хочется...
2: Ну давай, хочется, давай.
3: Хочется порадоваться за то, что вот такие неожиданные... результаты. Я всегда болею за слабых в матчах, где у меня нет симпатии какой-то из команд, то вот сразу, понятное дело, вчера Германия была фаворитом с Парагваем, и Нидерланды были фаворитом с Марокко, 100%. И вообще многие говорили...
2: Слушай, подожди, а как Нидерланды могут быть фаворитами с Марокко, если Марокко, по-моему, на последнем чемпионате какое? Третье место заняло?
3: Саш, я не настолько
2: они
3: внимательно слежу
2: за на последнем чемпионате
3: сетками.
2: Заняли третье место. Гар, ты Марокко, это не, тебе не буду обижать другие страны.
3: Я так понимаю, что все там, и букмекеры, и какие-то там от осьминогов до других животных, которые делают предсказания свои и гадают, ставили на Нидерландов.
2: Пауль,
3: да.
2: Это же в Германии было. Та сборная Германии образца 2014 года, ее, конечно, одна из самых сильнейших сборных, которая была на моей памяти.
3: Мы еще те с тобой аналитики, конечно.
2: А я не анализирую, я просто...
3: любители и как любители смотрим...
2: Слушай, есть вещи в футболе, которые мне врезались в память. Я вот, допустим, знаю, что сборную Греции к чемпионству в Европе привел Отто Рехаги.
3: Причем я вчера
2: вот такие вещи я
3: смотрел же Германию Парагвая. Они начали в 23:30.
2: 23,
3: Да, я посмотрел основное время. Все, ничья. И думаю, дополнительное время уже был полвторого ночи. Я говорю, не-не-не, мне вставать через пару часов. Я спать. В общем, доброе утро, дорогие друзья. Если хотите пообщаться, наш.ру, пишите. Поехали, мы начинаем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и сколько? И 21 минута в столице.
3: Дорогие друзья, россиянам раскрыли, кого комары кусают чаще всего. Так. Много мифов вокруг этого, но смотрите очередное заявление. Если вам кажется, что комары выбирают именно вас, возможно, так и есть. По словам специалистов, насекомых сильнее привлекают люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или употребляют алкоголь. Все дело в запахе кожи, выделяемом теле и углекислом, тепле и углекислом газе, который мы выдыхаем. Эксперты советуют в сезон комаров выбирать светлую одежду и пользоваться проверенными репеллентами, а после укуса не расчесывать кожу, чтобы не занести инфекцию. Ну, бывает такое, сидите в компании, да, вот кого-то комары кусают, а кого-то не трогают, и начинаются. А у меня раньше говорили, что с определенной группой крови только комары кусают, ну и другие мифы. Хотя, может быть, это и так. Говорили, вот людей со второй, по-моему, положительной чаще кусают. Ну, я слышал это. И так далее.
2: Но вообще, ну, нет, может быть, оно это и так, но, честно говоря, про пьющих людей я слышу впервые, что их комары просто обожают. Может быть, потому что они просто слабо реагируют на укусы.
3: Ну, ты выпиваешь...
2: Не машут руками, им вообще все равно хорошо, и все.
3: Потеешь, выделяешь тепло.
2: Ну, да.
3: Часто дышишь.
2: Ну, все, что нужно комарам.
3: Да, и вот они такие.
2: Да, здравствуйте,
3: мы прилетели. У них сегодня вечеринка. Кусаем. Ну, бывает такое, да, когда ты думаешь, вот почему? Почему именно с тобой это происходит? Вот...
2: Это бывает, конечно. Тем более, когда ты... Особенно это бывает у людей, которые, ты знаешь, такие творители добрых дел. И они думают, ну за что? Я ведь и там бабушку перевел. Я сейчас грубо говорю, чтобы никого не задеть и не обидеть. Там мусор сортирую, там туда-сюда. На работу прихожу вовремя, в церковь хожу, там еще что-то. Я, ну, просто не грешу. За что мне? Новый велосипед оказался сломанным.
3: Дело в том, ну, если вы пропустили эту душещипательную историю, Александр месяц назад купил дорогой велосипед себе и говорит, вот, ну, говорит мне, обязательно вот со мной что-нибудь произойдет, вот с велосипедом именно, вот обязательно мне не повезет. И что бы вы думали? Деталь в велосипеде оказалась бракованной, и он сломался.
2: Да, мне вчера...
3: У Саши сейчас велосипедная ломка, потому что...
2: Сообщили, что...
3: Уже неделю его чинят.
2: Деталь оказалась в велосипеде бракованной, и вот ее там поставщик привез, вы не переживайте, все будет хорошо. Я говорю, лето-то уходит.
3: И вот из 10 человек на работе у нас, которые купили дорогие велосипеды, сломался, и бракованная деталь оказалась именно у Сашки. Может быть, потому что ты себя так настраиваешь?
2: Слушай, я вот в эти все настройки не верю. Хотя, конечно, когда ты вот энергетически... Я верю в энергию. И, конечно, когда ты энергетически себя настраиваешь на что-то, ты обязательно, ты думаешь, только не упасть. И хоп, и ты обязательно упадешь. Только бы не облажаться. И облажался.
3: Давайте назовем условно нашу тему «Остров невезения». И давайте. Если вы вот проживаете на этом острове, то желательно с примерами, но без жести, пожалуйста, давайте вот сейчас не будем в крайности уходить, а вот на бытовом уровне, да, когда вам не везет, почему-то вам не везет.
2: Да.
3: С примерами, в чем конкретно?
2: Да.
3: Ну вот стояли, вы стояли в очереди за бензином, вот подошла ваша очередь и закрыли заправку, потому что бензин закончился.
2: Да, а самое главное, в этот момент ты думаешь, ну, а по-другому и не могло быть, потому что именно я вот в этой вселенной крайний. Потому что это уже не первый раз.
3: Хотя сколько Сашка бабушек перевел через дорогу? А велосипед сломался именно у него. Итак, наши.ру, пожалуйста, пишите с примерами, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Тесла Бой. Найк Борзов.
4: ревновать меня.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Остров невезений. Если вы невезучий человек, то, пожалуйста, с примерами. Останавливаешься на светофоре, 4 ряда в одном направлении. Выбираешь, где, как тебе кажется, раньше стартанут, а в итоге трогаешься последний. Такая же история...
2: Я вот этих... А как вы выбираете? В смысле, по машине или что? Как?
3: Ну, знаешь, вот на паспортный контроль ты, когда летишь там за границу
2: выбираешь
3: или
2: людей,
3: прилетаешь,
2: ну, вроде выбираешь, должен быстрее
3: выбираешь пройти. Очередь, да. Вот кажется, тут мало людей. И обязательно... Или даже на кассе в супермаркете, когда много касс, встаешь и думаешь, ну, тут два человека, сейчас товара у них немного, быстро пройдут. То есть что-нибудь обязательно случается там. Товар не пробивается, касса зависла или еще что-то.
2: Это вчера было у меня. Я вот здесь в нашем магазине покупал... значит, продукцию, и передо мной подошла женщина и сказала, мы очень опаздываем с девочкой, с маленькой. Можно, мы нам только воду. И я говорю, ну, пожалуйста, воду так воду. И она начала, значит, мелочь доставать. Она у нее падает, она ее считает. Не может... Потом она не досчитала. Короче, мы застряли конкретно там.
3: А вот еще меня это тоже касается. Сломанная тележка в магазине из 1000 будет моей. Бумага в принтере закончится на мне. Ручка шариковая тоже не пишет именно у меня. Дмитрий родился 13-го в пятницу. Ну, я 13-го в пятницу не родился, но вот со сломанной тележкой в супермаркете такое часто бывает.
2: Да, вот ваше сообщение почитаешь и думаешь, так значит, я не один такой.
3: Слушай, ну дай бог, чтобы все проблемы были как сломанная тележка. Это было главной проблемой в жизни. Главный неудачник во всем своем окружении, что касаемо еды. Вся семья ест малину, а клоп в ней попадет лишь мне. Инжир только мне. Проживав половину, похрустывая, думала, семена оказалось семейству паучат. Если кофе хотел свернуться, то это произойдет на мне. И хронические волосинки еды никому, только мне.
2: Слушайте, как-то неприятно от вашего сообщения стало.
3: В отпуск поехали к бабушке в Сибирь на 2 недели. Как раз на эти 2 недели отключали горячую воду. Вернулись в Москву, через 2 дня отключили горячую воду. Вот так месяц с тазиками и ведрами всей семьей.
2: Ну, вообще, это планово. В планах же стояло. Вы должны были знать, что будет отключение.
3: А вот так никогда нельзя делать. Я никогда ничего себе не ломал. Однажды иду и думаю, интересно, а перелом это больно? Ну и минут через 10 судьба меня наградила переломом ноги. Поскользнулся, зато теперь знаю.
2: Я вам говорю, нас вселенная слышит. Вот энергетически, она с нами разговаривает. Мы, в принципе, можем в жизни добиться всего чего угодно. И получить все, что угодно. От перелома.

0: дома до высокой зарплаты.
1: Просто ждем ваши
0: высказать заинтересованность.
1: Истории и примеры невезения. Без крайности, пожалуйста.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 46 минут столицы. Мы заговорили с вами
3: о невезении.
2: О невезении, да.
3: На фестивале в парке Горького отстоял огромную очередь за пенным, и прямо передо мной оно закончилось. Ладно, думаю, возьму хот-дог, встаю в такую же очередь в соседнюю палатку, и чтобы вы думали, на мне закончились сосиски.
2: Вот в такие моменты что, нужно просто, как будто мимо прошло все, как будто и не было.
3: По знакомству устроили на крутейшую работу, через неделю обанкротились. Познакомились с мужчиной, через неделю в запой ушел. А по мелочам так всего и не напишешь.
2: Ну вы признаете, да, что мужчина, в общем, вы его довели до этого?
3: Это называется демпфер неприятностей.
2: Да.
3: Несколько мелких нейтрализуют одну, но крупную.
2: Да, на вас надвигается какая-нибудь туча, и вот этот демпфер неприятностей дробит ее на мелкие
3: неприятности. Ну, часто люди говорят, спасибо, что взял деньгами.
2: Ну да.
3: Доброе утро. Все, кто считает себя невезучим, научитесь быть благодарным тому, что есть. Загорелся красный, значит, боженька тебя бережет. Сломалась тележка, значит, боженька намекает на ограничение в пенном. Создатель смотрит нашими глазами.
2: Но я думаю, слушайте,
3: вот мужчина, в случае с тележкой и пенным, если человек хочет пену, он в зубах его понесет, если у него тележка сломалась.
2: Ну и вообще, по правилам, загорелся красный, стой.
3: Всегда думал, что вселенная несправедлива ко мне. Как только думал, ну все, можно выдохнуть, сразу очередное ЧП. То зубы, то телек сломается, и финансовый кризис не кончался. Увидел Reels в запрещенной соцсети.
2: Так.
3: Новое медиа. Там говорили, если утром сказать, что хорошего несет мне день грядущий,
2: так
3: вот, через неделю предложили мне топ-зарплату на работе. Искал часы Гардина для бега. И, о чудо, на маркетплейсе на 5000 дешевле, чем везде. И теперь так говорю каждое утро. И притягиваются только положительные моменты.
2: Круто. А что нужно сказать? Что день грядущий нам готовит? Или как?
3: Что хорошего несет мне день грядущий?
2: А,
3: то
2: что
3: есть
2: хорошего
3: ты проснулся,
2: несет,
3: тянешься и такой...
2: Что хорошего несет мне день грядущий? И хупа зарплата.
3: Купил дорогущий крутой спиннинг. И на первой же рыбалке на лодке на него сам и сел. Естественно, спиннинг пополам.
2: Угу. Ну, я не знаю, это не везение или просто нерасторопность?
3: Ну, это неприятная ситуация. Давайте так это назовем.
2: Ну, это все-таки ты сделал, ты воздействовал на это сам. Вот. Тут вот к невезению, мне кажется, этого отношения вообще не имеет. Вот с сосисками и с пивом, да.
3: Ну, с очередью вообще это классика.
2: Это классическое невезение. Да.
3: Это прям вам кажется, классика, что это только с вами происходит. На самом деле...
2: Нас много. Да. Я вижу вот этих людей, которые закатывают в глаза.
3: И перед которыми на кассе ничего не происходит. Тоже достаточно.
2: Я иногда просто орать начинаю. Ну почему так?
3: 50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог поселок Вагроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: В гипермаркет в сети Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
11: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Мирный в Якутии закрыт после инцидента с самолетом. Боинг авиакомпании S7 выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Воздушное судно выполняло рейсы из Новосибирска в Мирный. На борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. Они не пострадали. А самолет получил повреждения. Аэропорт закрыт для взлета и посадки воздушных судов. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. До ее завершения экипаж временно отстранен от выполнения полетов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россиянам не стоит рассчитывать на то, что бензин в стране вновь станет доступен, как и прежде. С таким заявлением выступил зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, передает RTVI. По его словам, такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время, начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет. Говоря о дефиците топлива, депутат призвал граждан избавиться от иллюзии и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. Он добавил, что россиянам придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Площадь пожаров в Красноярском крае сократилась до 252 тысяч гектаров. Всего, по данным лесопожарного центра региона, на территории края действует 167 лесных пожаров. Они активны в 6 муниципальных округах. В тушении участвует около 1500 человек, задействована техника. В регионе сохраняется жаркая погода без осадков. Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней, а итальянский визовый центр увеличил время обработки документов для Шенгена до 60 дней на фоне возросшего спроса. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что европейцы усложнили себе работу, отменив многократные визы.
2: Сейчас каждая поездка требует нового обращения за визой, поскольку многократные визы перестали выдавать, особенно тем, кто привык ездить в Европу. Плюс, конечно, есть сезонный фактор. И, безусловно, все это приводит к тому, что в летние месяцы нагрузка на визовые центры высокая, и они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения. Но они сами себе создали эту проблему. Не надо было ограничивать выдачу многократных виз. Это никак не повлияло на путешественников, кто собирается ездить в Европу, просто завалило бюрократической работой.
1: По словам Мурадяна, шансы получить Шенген у россиян хорошие, отказов менее 1% от всех поданных заявлений. Николай Цискоридзе получил театральную премию «Хрустальная турандот» в номинации «Лучший дебют» за роль Людовика XIV в спектакле МХТ имени Чехова «Кабала Святош». За роль Мольера в этом же спектакле в номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Константин Хабенский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут, столица, 30 июня, сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам сегодня синоптики, будет жаркая погода, поэтому запаситесь водой, если вдруг куда-то пойдете.
3: Давайте...
2: Чтобы водичка была прохладненькая, чтобы, так сказать, и легко одевайтесь.
3: Во Франции говорят, Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров.
2: Из-за жары?
3: Из-за жары, да. Но это нормально, когда... Она растет из-за жары.
2: Интересно, у людей что-нибудь вырастает из-за жары?
3: Давайте сейчас не будем об этом, Александр, а вернемся к кинопробам.
2: Давайте.
3: Что мы разыгрываем?
2: Разыгрываем, внимание, мы разыгрываем два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ВДНХ 3 июля.
3: Прекрасный приз. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. 30-й правильный ответ будем принимать сегодня. Задание относительно сложное, потому что фильм новый. Но он успел нашуметь, поэтому, наверное, многие из вас его смотрели.
2: Да.
4: У тебя ребенок, да?
3: Да, недавно родился.
4: Девочка, мальчик?
3: Девочка, да.
4: Как звать?
3: Шарлин.
4: Шарлин. Такое имя обычно дают черным. Любишь черненьких? Я обожаю их. Обожаю.
3: Удивительно.
2: Ну, это одна из последних ролей, по-моему, да? Актера, который получил за свою жизнь, все ему прочили, но он получил только один Оскар.
3: Почему ты говоришь, что одна из последних, как будто он больше не снимается?
2: Ну, я имею в виду... Чего к этому слову «последние» вообще домотались? Одна из последних его ролей, потому что больше пока ролей не было. Вот что я имею в виду.
3: Были, Александр.
2: После?
3: После.
2: А, была уже?
3: Конечно.
2: А. Я говорю, может быть, я и не прав, он, может быть, не последний.
3: 30-й правильный ответ мы принимаем. Наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Давайте, напомним, мы принимали 30-й правильный ответ сегодня.
4: У тебя ребенок, да?
5: Да, недавно родился.
4: Девочка, мальчик?
5: Девочка, да.
4: Как звать?
5: Шарлин.
4: Шарлин. Такое имя обычно дают черным. Любишь черненьких? Я обожаю их. Обожаю.
2: А, в общем, помимо неправильных ответов, нам нужен был правильный 30-й правильный ответ. Мы принимали это фильм «Битва за битвой». Все-таки это последняя роль. В 25-го года фильм Леонардо Ди Каприо. Я не видел еще свежих фильмов. Ну, по-моему, они еще не вышли.
3: Фильм, который завоевал 6 статуэток «Оскар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший кастинг. Там первым в истории лауреатом в последней категории такого не было еще.
2: А кто получил за роль второго плана?
3: Шон Пен.
2: Шон Пен получил?
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: Конечно, там маньячило такое.
3: «Битва за битвой», так называется фильм.
2: Абонент с номером 8903. 578, 17 и так далее. Мы вас поздравляем и получаете 2 билета на концерт Сергея Бубенца.
0: Подъемники на нашем радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут. Столица, сегодня 30 июня, сегодня вторник. До 28 градусов обещают нам синоптики сегодня.
3: Россияне рассказали, каких профессий не желают своим детям.
2: Так.
3: Об этом мы сейчас и поговорим. Больше всего родители не хотят видеть своих детей дворниками.
2: Ну, наверное, понятно.
3: На втором месте рабочие специальности. Тут не уточняют, какие. А на третьем – полицейские и чиновники. Показал опрос «Суперджоб». Реже всего в списке упоминались артисты, официанты и курьеры. При этом 13% родителей готовы принять любой выбор ребенка. Я вот в эти 13% родителей попадаю.
2: Слушай, мои родители принимали любой мой выбор. Я всегда об этом говорю, что, наверное, надо было бы этот вопрос все-таки контролировать.
3: Мне кажется, жизнь так быстро меняется, Саш, что если гнаться за модными профессиями, когда мы заканчивали школу, то все говорили: финансисты и юристы, это самое модное, будешь работать в банке, будешь зарабатывать огромные деньги и так далее.
2: Дело не в модности, а дело даже в том, что о некоторых профессиях я даже не слышал. Понимаешь? Ну, раньше и...
3: Ну, и если мир меняется.
2: Если ты мало читал, если ты мало ходил в библиотеку, то ты вообще практически ничего не знал. Вот. Мир меняется, безусловно, но... Я не знаю, вот геологи, археологи, вот в этом направлении, мне кажется, надо было мне туда смотреть.
3: Мне кажется, люди, которые умеют что-то делать своими руками, они никогда не пропадут, особенно сейчас, да?
2: Ну, вот это уже хорошо.
3: В эпоху искусственного интеллекта.
2: Это хорошо, что тебя там папа научил или дед научил, да? Вот что-то делать руками, там, с электрикой на «ты», прикрутить, привинтить, сверлить.
3: Вот, кстати,
2: и так далее.
3: Хоть папа у меня и на «ты» с разными вещами, но он меня не научил.
2: Слушай, у меня папа может собрать...
3: Потому что у меня не было никакой тяги и интереса.
2: Да, мой папа может собрать автомобиль. Но когда он мне что-то показывал, он говорит: ой, уйди, типок. Вот так он вот так вот мне говорил.
3: Типок.
2: Потому что я все портил.
3: Я перешел в старшую школу, ну или всегда папа мечтал, чтобы я стал военным. И тогда логика была следующая. Ты всегда одет обутся. Да, дадут тебе квартиру. Соответственно, раз в год с семьей бесплатно на отдых. Туда и обратно, да. Будешь ездить. И тогда еще был бесплатный проезд в общественном транспорте у военных. Потом отменили это все. Ну вот так он руководствовался такими историями.
2: Ну давайте, о чем поговорим-то?
3: Ну...
2: Какой профессии вы не желали идти своим детям?
3: Да.
2: И почему?
3: И какую желаете, и почему?
2: Да,
3: вопрос простой. Какую профессию не желаете своему ребенку, и какую желаете?
2: Да.
3: Пишите наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам сообщение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111 774 660.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение. Куда бы вы не хотели, чтобы пошел ваш ребенок?
2: Да, дело в том, что россияне рассказали, каких профессий не желают своим детям. На первом месте дворники, на втором месте рабочие специальности, а на третьем полицейские и чиновники. Показал опрос. Куда бы не хотели, чтобы пошли работать ваши дети, куда бы хотели? Пожарный. Не хотел бы. Я сам работаю 25 лет, уважения к профессии нет, зарплата мизер, хорошо, 1 сентября на пенсию. Но это удивительно, конечно, когда
1: я вообще не понимаю,
2: люди, спасающие жизни,
1: да, не нужны государству.
2: Скорой,
1: просто мне вот, но люди ж туда идут служить.
2: Доброе утро. Я как HR с большим стажем хочу сказать, что профессию нужно выбирать сердцем, что нравится и приносит удовольствие. Даже если в юном возрасте понимания нет, не бояться менять потом, так как приоритеты, значимости и

0: престижа профессии меняются, а вы будете заниматься любимым делом. Вот, мне кажется, золотые слова. Я, конечно, не вижу своего ребенка архитектором или генералом МВД или крутым юристом, а он идет учиться в физкультурный колледж.
1: Наоборот, вижу.
0: Колледж. А, я вижу, прошу прощения. Я, конечно, вижу своего ребенка архитектором или генералом МВД или крутым юристом, а он идет учиться в физкультурный колледж, чтобы в будущем стать тренером. Плачу, но принимаю выбор.
1: А почему вы плачете-то? Тренер, что, работа всегда есть. Ну, смотря какой тренер, конечно, и смотря чего тренер.
0: Очень хочу, чтобы у моих детей, как и у меня, появилась тяга к кулинарии. Сам я шеф-повар, и это одна из лучших профессий, хоть и очень трудная, как физически, так и морально.
1: Да, и учишься всю жизнь.
0: Старшей дочке 23, она флорист, сыну 19, научится на втором курсе математики и компьютерных наук СПбГУ, специальность программирования и компьютерные технологии, а младшим 13,8 увлекаются рисованием, танцами и музыкой. Приму их любой выбор, уверен, что они тоже выберут правильный путь в жизни.
1: Ничего себе, у вас столько детей.
0: У нас сын отучился на слесаря-электрика и сантехника. Доволен, работа всегда есть и зарплата хорошая. Второй сын идет в 9 класс, хочет отучиться на сварщика. Мы поддерживаем. А вот работа, которую мы бы детям не хотели, все, что связано с фрилансом, так как нет никакой стабильности. Ну, сварщик и сантехник тоже могут быть фрилансерами.
1: Да. Вы, наверное, просто неправильно понимаете фриланс.
0: Привет. Дети сами выбрали себе профессии. Один лингвист, экономист, вторая будущий врач. Я люблю своих детей и уважаю любой их выбор. Ну, это, наверное, единственное правильное решение.
1: Ну, как бы профессии такие, которые они в будущем себе выберут, они вас вроде как успокаивают. Врач, ну, круто.
0: Хотелось бы в Суворовское и по военному направлению. Но кем будет, тем будет. Главное, чтобы в рамках законного.
1: Ну, иногда вы не узнаете в рамках законного.
0: У коллеги на работе дочь пошла учиться на патологоанатома. Она была в шоке несколько недель. Потом смирились. В итоге дочь нашла мужа-хирурга. Мы еще шутили. Сначала у него пациенты, потом у нее. Шутки за 300. Да. Привет, подъемники. Хочу, чтобы мой ребенок был, как и свой отец, фигуристом. Даже если не получится достигнуть высоких достижений, всегда можно уехать в ледовое шоу за границу и зарабатывать хорошие деньги, и, главное, путешествовать по миру, так как тренерская деятельность фигуриста очень хорошо оплачивается. Конечно, если хорошо разбираешься в этом спорте. Но, согласитесь, фигуристов, желающих уехать в ледовое шоу или выступающих здесь в ледовых шоу, их гораздо больше, чем мест в этих шоу.
1: Ну да.
0: Мы с мужем БС, не знаем, как это расшифровывается, и не
1: бывшие
0: пустили...
1: Служащие.
0: А, может быть, бывший служащий.
1: Ну, может,
0: и не пустили дочь на службу в полицию. Завтра тренер и преподаватель физкультуры получает красный диплом.
1: Прекрасно.
0: Я, как сын и племянник учителей, как выросший в учительской, видевший, сколько сил и нервов отдавали учителя, не желаю своим детям такую профессию. Ну и, опять же, сейчас эта профессия...
1: Авторитет профессии упал,
0: да,
1: очень
0: потерял
1: сильно.
0: Потерял авторитет.
1: Потому что раньше для нас авторитет учителя, он был, ну, если не первый, то второй после родителей. Это было, ну, для кого-то и первый, потому что, ну, везде семейные отношения разные.
0: А сейчас, если учитель не ту оценку поставил, то в родительском комитете или в родительских чатах уже летят письма во все инстанции. В Министерство образования, в прокуратуру. И так далее.
1: Это вот сама система развязала руки.
0: 8.42 в Москве. Доброе утро. Мы еще почитаем несколько ваших сообщений, так что пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение о том, каких профессий вы бы не желали своим детям.
3: Я не хотел бы, чтобы мой сын был диджеем или ведущим. Одни наркоманы, алкоголики и так далее. Интересно, вы думаете про нашу профессию? Я с бывшей врачи.
4: Господи.
3: Дочь сказала: в гробу вижу вашу профессию. На нас у вас никогда нет времени. Всем привет. А я был бы не против, чтобы мой сын работал в такси. Сам таксист с 20-летним стажем, всегда при деньгах, все кризисы пережил. Мы хотим, чтобы один из сыновей был стоматологом, второй нотариус, а дочь будет управлять бабушкиными магазинами. То есть вы так себе соломку стелите.
2: Давай заведем детей, во-первых, чтобы зубы лечили.
3: Да.
2: Потом, значит, чтобы управляющий
3: нужен. Чтобы все оформляли, да.
2: Давай троих заведем, и там, в общем, план конкретный. Вот как говорил мой дед, инженер может стать менеджером за месяц, а менеджер инженером никогда. Детям сказал сначала инженер, а потом на кого хотите, на того и учитесь.
3: А я тут был у нотариуса как-то, и такая женщина опытная, нотариус в разговоре сказала, что золотой век нотариусов был в 90-х.
2: Да.
3: Сейчас уже не то. В пожарную охрану не идут. Большое количество вакансий в боевых частях, это кто тушит, рвутся только в начальники и инспекцию. Ну, понятно. Я врач. Профессию выбирала по любви. Смотрю, что творится у нас с образованием и самой медициной, и вообще не хочу, чтобы мои дети выбрали медицину. Все остальное постараемся принять. Сын будет помощником машиниста электропоезда. Вчера подали документы. Его мечта с детства. А вот подумав, не хотелось бы, чтобы был рок-музыкантом. Уж слишком там все шаловливо.
2: Вы думаете, у машиниста поезда не шаловливо там?
3: Вы вообще в курсе, что
2: они там делают?
3: И от компании зависит. Шаловливо может быть...
2: Кто угодно, на любой профессии.
3: В 90-х подрабатывал в морге. Приводил в порядок усопших людей. Сейчас владею собственным агентством.
4: Соответствующим.
3: Но вот дочке и сыну не желают данную деятельность.
2: Говорят, не попасть в вашу профессию. Приводить в порядок усопших.
3: Как говорил мой дед... Ты читал это сообщение?
2: Да.
3: А, про инженеров.
2: Про инженеров читал, да, конечно.
3: Не хотелось бы, чтобы мои дети пошли в торговлю. Очень распутная профессия. Все, кого знаю в торговле, все распутные. И мужчины, и женщины.
2: Вы сейчас по какому-то конкретному месту судите? По рынку, что ли? Или, ну, торговля, она сейчас огромная.
3: Диджеи, радиоведущие, наркоманы, алкаши.
2: Одно дело...
3: В торговле все распутные.
2: Когда ты там стоишь на рынке, вещами торгуешь. Другое дело, наверное, где ты, у тебя свой магазин. Ну, в общем... Я не говорю, что те, кто торгуют вещами, они распутные там и так далее. Что на садоводе там все распущенные люди. Нет, конечно.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
9: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлена повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облсберкома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы уже давно отработаны, основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. В эфире новости. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному, взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот, долг «Единой России» сделать все для победы. Воронежская выпускница сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Дарья Бокова из Лисканского района блестяще справилась с экзаменами по русскому языку, химии и биологии. С блестящим результатом воронежскую выпускницу поздравила региональный министр образования Наталья Сологубова. За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии, написала Наталья Сологубова. Дарья хочет поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Это один из ведущих вузов страны. Выставка «Сила ждать» открылась в Центре военно-патриотического воспитания музея «Диорама» в Воронеже. В проекте участвовали 20 семей участников СВО. На фотографиях матери, жены, дочери, сестры. Идея принадлежит сотрудникам управления соцзащиты Левобережного района. Фотосессия прошла в стенах этого здания. Там же возникла идея создать патриотическое пространство для встреч семей военных. Депутат облдумы Денис Рубащенко поддержал инициативу и предложил создать в Воронеже аллею женщин с памятником в центре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут столицы. Сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам сегодня синоптики, местами даже до 28.
3: Давайте погадаем. За гадание у нас сегодня, Александр, что-нибудь положено?
2: Да, у нас
3: я пока
2: положено.
3: Напомню, что мы, большинство из вас, в экспресс-режиме гадаем, обсуждая ваши проблемы в прямом эфире. А одного или одну из вас выведем в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы прочитаем эту строчку и вместе решим, что бы это значило. По какой книге сегодня гадаем?
2: Да, значит, давайте я сначала про приз скажу. Два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Прекрасный подарок человеку, которому будем гадать.
2: Ну, а книгу давайте возьмем сегодня что-нибудь из Гоголя. Гоголя возьмем сегодня.
3: Гоголя. Вот спасибо за вчерашнее гадание. Прислушалась к вашему совету и сама поехала с дочкой на такси, взяв с собой рабочий ноутбук. Встреча была очень насыщенная, и было бы жаль пропустить такое яркое событие. Ну вот видите, все можно было решить. Мы рады помочь. Проблема, Александр.
2: Давайте.
3: Мужчины, помогите. Узнал, что жена занижает стоимость своих покупок. Например, косметики, сумок и одежды. Не знаю, как на это реагировать.
2: Никак не реагируйте, как вы же мужчина.
3: Многие так делают, девочки, чтобы беречь мужскую нервную психику, да, и нервную систему.
2: Сделайте так, чтобы этого не было. Заколачивайте больше.
3: Но суть по тому, что вы узнали об этом спустя какое-то время, значит, это не сказывалось на вашем семейном бюджете.
2: А самое главное, случайно, как вы об этом произошло? Узнали? Я понять не могу, вы провели расследование там или
3: не
2: что?
3: Не знаю, залез в личный кабинет на Marketplace, посмотрел, сколько это стоит. Ну, то есть, например, она сказала, вот это платье стоит, не знаю, 5000 рублей. А на самом деле оно стоит 8000 рублей. И он увидел в корзине. Ну, я могу только предположить, я не знаю.
2: Ну, в общем, ничего, никак не реагировать. Занижает. Это даже не обман, это занижение. Знаете, люди.
3: Причем это иногда делают даже не потому, что нет возможности, да, покупать вещи по такой цене. А просто многие считают, что ну,
2: да,
3: как губная помада может стоить там несколько тысяч рублей.
2: Ну, то есть вы не понимаете, что и никогда не поймете. То есть до вас не достучаться, что эта вещь может стоить намного дороже. Потому что у вас всегда стоит вот эта красная цена. Да, ей красная цена там 200 рублей. И вы не понимаете больше. И вам объяснять бесполезно. Поэтому женщина идет на хитрость, она просто занижает. Как и мужчины идут на хитрость.
3: Ну да, многие женщины не знают, сколько стоит спиннинг. А они могут стоить...
2: Эти рыболовные снасти у меня уже вот здесь вот сидят.
3: Ну мы с тобой не рыбаки, Саш, но это просто такой близкий пример. Ну на что мужчина? Ну хорошо, техника там, да, мотоциклы, расходники всякие на машины.
2: Велосипеды.
3: Велосипеды, вот, пожалуйста, да. Ну велосипед же может стоить... и миллионы, несколько миллионов, а может стоить несколько тысяч рублей. И ну, не всегда можно по внешнему виду определить, сколько он стоит.
2: Ну да, поэтому...
3: Чтобы не травмировать близких людей, иногда папки и мамы.
2: Это же не она такая, а вы такой. Поэтому это ее пристройка под вас.
3: Жизнь такая.
2: Ее пристройка под вас, поэтому...
3: Ждем ваши проблемы.
2: Значит, человек ценит ваши отношения.
3: Наш.ру. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте почитаем ваше сообщение. Напоминаю еще раз, что за лучшее сообщение...
3: Которое... Не лучше, мы будем гадать.
2: Кому мы будем гадать, не лучшее. Мы вручим 2 билета на концерт группы «Алиса».
4: Предыдущую тему, что жена занижает стоимость покупок. Моя жена уже 5 лет думает, что мое охотничье ружье Зауэр 303 я купил за 15 тысяч рублей.
2: Понятно. В этом вы думаете, что она так думает.
4: Да. Иногда
2: женщина хитрее, чем вы думаете.
4: Погадайте, отправлять ли детей на сборы? Каждый год ездили, а в этом году сомнительно. Дарья нам написала. Даш, ну тут это ваше решение. Мы не знаем всех нюансов.
2: Да, куда,
4: переживаете
2: далеко.
4: Из-за региона, куда едут дети, или из-за бензина, или из-за всего вместе. Ну, если переживаете, и вам будет спокойнее, если они дома будут, то ну, пусть будут дома. Мне 42 года. 2 дочки, 7 и 9 лет. Разведен. 3 года разведен. На работе сильно меня хотят поженить. Отшучиваюсь, но все больше на меня давят. Уже начинаю нервничать. Как от этого отвязаться? Устал.
2: Дружище, вы прошли развод, у вас 2 детей, взрослый 42 мужчина. Года. Скажите, видимо, не очень. Скажите
4: жестко.
2: Да, тут только жестко нужно ответить. Это не один.
4: Погадайте мне, вот еду я в Осетию на машине. В августе месяце гороскоп сказал, что поездка в Осетию — это прям для меня потрясающий способ восстановиться, там ретрит всякий и так далее. Ну, гороскоп-то не знает нынешнюю ситуацию с бензином. Вот и я думаю, что же мне делать? А в августе прошлого года вам гороскоп сказал? Или когда?
2: Нет, типа в августе надо ехать.
4: А, или в августе надо ехать.
2: Не езжайте, а там посмотрите. Какая ситуация?
4: То есть есть люди, которые, вот, начитавшись гороскопа, принимают решение.
2: Да.
4: Да? Эта неделя будет
2: спать не ложитесь,
4: благоприятной для принятия важных решений. Да. Да?
2: Так? Поэтому я вам говорю, есть только один способ это проверить. Это поехать.
4: Помогите с решением. Ребенку 8 лет. Учится в классе с усиленной программой. Но я хочу отдать его в спортшколу по плаванию. Все отговаривают, говорят, что будет тяжело учиться и надо что-то одно выбирать. Погадайте, сможет ли совмещать и учебу, и спорт?
2: Ой, слушайте, я бы, честно говоря, не знаю людей, которые... Не понимаю людей, которые вот против плавания, хотя есть прям такие люди...
4: Ну, это профессиональное плавание, Саша. Это
2: я понимаю, что это профессионально. Во-первых, это идеальная осанка, фигура у мальчика. Вот такие плечи. То есть он будет буквой «В». Плюс классно плавать. Я вот смотрю в бассейне на людей, которые круто плавают. Ну, это прям не по дну ходят.
4: Мне даже больше нравятся не те люди, которые классно плавают, а которые классно ныряют. С любой точки, из любого места.
2: Ну вот,
4: меня не научили.
2: Вот, ну, короче говоря, этот спорт, он даст парню самое главное, основу физическую. Вот этот. Это, понимаете, это не хоккей, не футбол. Это очень крутой вид спорта. В плане отсутствия. Ну нет, там, конечно, есть, но минимальное количество травм.
4: Муж занимается ставками на спорт. Занимается профессионально уже много лет и достаточно успешно. Куплена квартира, машина и живем на эти деньги. Я не работаю. Но этот чемпионат мира подкосил его успехи в деле. Как быть?
2: А чем он занимался?
4: Вернет или нет? Ставками на спорт профессионально занимается. Ну да, Германия вылетела, Нидерланды вылетели, Парагвай и Марокко прошли вперед, хотя вчера все букмекеры практически, там, пусть и некоторые осторожно, но тем не менее ставили проход Германии
2: и
4: Нидерландов.
2: Работа?
4: Ну да, есть люди, которые работают, да, что ты смеешься?
2: Ничего, смеюсь, потому что смешно.
4: Ну, а почему тебе это смешно?
2: Ну, потому что это лотерея.
4: Ну нет, есть люди, которые
2: да даже не
4: профессионально
2: счет.
4: Занимаются аналитикой
2: ради
4: и так
2: бога,
4: далее.
2: Ради бога,
4: не
2: занимайтесь.
4: То, что ты там все деньги, зарплату там или там занял кредиты, поставил на Германию.
2: Они
4: уже
2: на
4: несколько
2: живут.
4: Лет, да.
2: Они на это
4: квартиру
2: живут,
4: купили и машину.
2: Ну, мне смешно, да. Рано или поздно это закончится дыркой.
4: То есть люди, которые занимаются инвестициями...
2: Я тебе про инвестиции сейчас слова не сказал. Я тебе сказал, что это даже не брокерский счет. Ну, давай мы не будем сейчас.
4: Не-не, я тут сейчас...
2: Подрывать неокрепшую психику людей, которые пытаются понять, стоит им туда вкладываться или не стоит.
4: Рублей вчера на Германию поставил.
2: Вот, понимаете, и он называет себя игроком.
4: Но мне так интереснее смотреть.
2: Вот это же вообще трэш
4: какой-то. Мои ставки, они такие, во время только крупных турниров. Мне так интереснее смотреть те матчи, которые я, может быть, и не собирался смотреть. Пришлось в 1:30 все равно лечь спать. Потому что в дополнительное время мои 100 рублей уже не играли.
2: Вот сегодня играют Кот-д'Ивуар и Норвегия. Ты на кого ставишь?
4: Ни на кого вот не
2: буду. Тебе не аналитик, ну, я не тебе не смотреть. Аналитик, на всю страну
4: я
2: говорю.
4: Думаю,
2: на Кот-д'Ивуар ставьте.
4: Да? Да. Завтра посмотрим.
2: Завтра посмотрим.
4: Давай.
2: А, ждем только ваш... без претензий, если что.
4: Да-да-да, мы тут, знаете...
2: Поэтому, ну...
4: Не профессионал.
2: Я вот не аналитик, но я тебе говорю. Что еще?
4: Ждем проблемы. Ждем. Пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов и 31 минута в столице. Давайте, есть у нас проблема. Гадаем по Гоголю.
9: Делаем девичник для невесты. Участвует 8 девочек, а вся организация легла на нас с подругой из-за отсутствия инициативы от остальных. Праздник уже сегодня. Как все пройдет? Маргарита нам написала. Маргарита, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Маргарита, ну доброе давайте утро, разбираться. Маргарита. Какой план, какое мероприятие?
8: Да, ну, что, во-первых, сколько девчонкам лет?
10: Девочкам уже по 22 года, так. 23 старше. Ага. Вот, нас будет 8 человек. С организацией они нам, к сожалению, никак не помогли. На все вопросы мы как будто разговаривали со стенами. Вот. А по традиции невесты не участвуют ведь в...
8: Да, не участвуют, не участвуют. По традиции, да.
10: И все делают девчонки. А в итоге делаем все мы с подружкой. Вот мы проснулись в 8 утра, продолжаем украшать квартиру. Все. Не знаем вообще, кто приедет, приедет ли кто вообще, кроме невесты.
8: А в квартире все будет?
10: Да, в квартире.
8: А скажите, вы, ну, а вообще все-то знают, что сегодня девичник, что вы хоть всем рассылку сделали?
10: Да, за месяц мы создали чат большой, написали планы, что хотим сделать.
9: А какой большой чат, если у вас 8 человек?
8: Ну, большой чат на 8 человек. А, слушайте, да. Ну а вы им сегодня, вчера-то напомнили, что сегодня пора бы прийти?
10: Да, да, напомнили вчера и сегодня.
9: Ну, а давайте. Свадьба, подождите, а свадьба когда?
10: Ой, в августе. Свадьба в августе. Добрый день, доброе утро.
8: Рановато.
9: Рановато вы, да.
8: Рановато. А скажите,

0: них, да, невеста.
1: Так, вы его спрашивали еще?
0: Да, мы с девчонками только будем.
1: Понятно. А что за мастер-класс?
2: Вы там с подругой сидите, что ли?
1: Готовятся, тебе говорят, украшают квартиру.
2: А алкоголь-то будет?
0: Нет, у нас сухая вечеринка, никто не пьет.
1: Давайте номер страницы, номер строчки. Маргарита.
2: Это точно девичник?
1: Вы не в ту дверь зашли.
0: Так. Страница так. И четвертая строчка.
1: Сверху, снизу?
0: Снизу.
1: 67-я страница, четвертая строчка снизу. Делаем девичник для невесты. Участвует 8 девочек. Вся организация легла на нас с подругой из-за отсутствия инициативы от остальных. Праздник уже сегодня. Как он пройдет?
2: Что сказал значительное лицо? Откуда вы понабрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались?
3: Ну, в общем, я даже, честно говоря, не
1: знаю. Ощерился из запрещенных соцсетей.
3: Не понимаю.
1: Маргарит, мы, конечно, шутим. Мы шутим, конечно. Уверен, что у вас будет весело. Главное, чтобы весело было вам. И алкоголь тут, естественно, ни при чем.
2: Минздрав предупреждает.
1: И мы надеемся, что вашей подруге понравится.
2: Да, да.
0: Спасибо большое, спасибо. Многозначительный ответ от книги.
2: Слушайте, ну мало ли, вдруг кто-нибудь во время вечеринки сбегает. Ну, такое же бывает.
1: Тебе сказали, или компания может, такая.
2: Вдруг, вот видишь, вдруг кто-то все принесет с собой.
1: Ну, мы все вспоминаем твой мальчишник.
2: Это было вообще очень круто. Хоть нас было и не 8, а 3. Но я помню все. И этот ужас у Большого театра. Это было круто.
1: Да.
2: Да.
1: Есть что вспомнить, рассказать нечего. 9:36 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.
5: В темном зале все танцуют. И моя подруга в такт извергает дозу пота. Дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Что, 9 часов 46 минут столица.
3: Сначала новость. Таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом. В ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок, поэтому многие водители стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен и дисбалансу спроса и предложения. А мы знаем, дорогие друзья, когда спрос превышает предложение, то коэффициенты растут в сервисе такси. Поэтому предлагаем вам альтернативу, о которой мы достаточно давно уже говорим. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Это сервис поиска и построения маршрутов на общественном транспорте, а также для оплаты проезда. Ставите маршрут из точки А в точку Б, смотрите, как быстрее и удобнее вам добраться. Ситуация меняется в режиме реального времени. Можно несколько маршрутов построить, можно оплатить карту «Тройка», можно оплатить билет на электричку, ну, пополнить, я имею в виду, баланс карты «Тройки», можно оплатить билет на электричку, и в момент, когда, да, есть в вашем регионе проблемы с топливом, вы не можете стоять там в очередях на заправках, ну, или вас что-то не устраивает, общественный транспорт, конечно, приходит на помощь. Есть люди, которые годами не пользуются общественным транспортом, а пользуются личным автомобилем или такси, и даже не знают, какой автобус, какой троллейбус, трамвай или какая электричка.
4: Куда прет.
3: Да, поможет ему добраться из пункта А в пункт Б. Вот, пожалуйста, рассмотрите вариант сервиса «Транспорт» в Яндекс.Гоу.
4: Там да, это делается просто очень просто. Ты вот, ну, как на
3: как в навигаторе, да.
4: Просто вбиваешь, вернее, ту точку, куда тебе нужно ехать. И он тебе полный маршрут с переходами. Вот,
3: и с пересадками.
4: И с пересадками совсем. И он тебе показывает, как куда ехать. Это на самом деле очень удобно.
3: Я, кстати, тут достаточно часто за последнее время встречался с людьми, которые живут в Москве и там 10 или 15 лет не были в метро. Не без какого-то кокетства, ну просто им не нужно было либо свой транспорт, либо такси.
4: Я считаю, что люди, которым за 15 лет ни разу не нужно было метро, их в метро не пускать. Ну, слишком тесно сейчас станет.
3: Нет, Саша, инициатива, конечно, интересная, и, может, тебя сейчас
4: пусть
3: кто-то услышит там, кто принимает решение.
4: Но давайте что очень стало тесновато.
3: Без запретов, а то их хватает. 9.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша радио. Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений. компаний.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Частный дом загорелся в подмосковном Егорьевске в результате падения БПЛА. Погиб ребенок, еще трое человек пострадали. Об этом сообщает подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Люди находились под завалами. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь. По словам Воробьева, за ночь средства ПВО и радиоэлектронные борьбы отразили атаку 60 беспилотников. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, никто не пострадал. В Павлово-Посадском округе дрон упал на частный дом. Там, по предварительным данным, также никто не пострадал. Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом. Они также стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Руководители таксопарков рассказали изданию об ускорении оттока водителей из отрасли в последнее время. Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% за последнюю неделю. При этом средние цены на поездки пока не изменились. Это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения. На выборах президента Перу победила дочь свергнутого главы государства. Кейко Фухимори, представляющая консервативную партию «Народная сила», набрала больше 50% голосов, передает Bloomberg. Политик – дочь бывшего перуанского руководителя Альберто Фухимори. В случае подтверждения победы Фухимори станет первой женщиной на посту президента Перу. Нынешние выборы стали для нее четвертой попыткой занять должность главы государства. В 2007 году отца политика, экс-президента, экстрадировали в Перу. Суд приговорил его к 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. Несколько лет назад его помиловали. На следующий год он умер от рака в возрасте 86 лет. Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1-1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира. А Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакерия рассказал о вреде изнурительных тренировок для сердца. Он противник сильных физических нагрузок, таких как поднятие штанг или изнуряющего бега на длинные дистанции. По словам медика, все это крайне негативно сказывается на сердце. Спорт – большое достижение, в отличие от физкультуры, не делает людей здоровее, рассказал он РИА Новости. Для здоровья же, считает Бакерия, достаточно ограничиться ходьбой. Однако делать это нужно не от случая к случаю, а изо дня в день. И проходить в течение часа двух как минимум 7 километров. Идти следует в хорошем темпе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 7 минут, столица, 30 июня. Сегодня вторник. Синоптики обещают нам до 28 градусов тепла. И мы хотим вам сказать, что сейчас мы будем играть в нашу игру «Кто кого?».
3: Ну, во-первых, давайте посмотрим в календарь. Сегодня день рождения нашей коллеги, ведущей шоу дня, Алисы Вокс.
2: Поздравляем, Алиска, тебя с днем рождения.
3: Поздравляем с днем рождения. Алиса с Димой были в отпуске 2 недели, и завтра они будут в эфире. Все, кто потерял их, кто соскучился, завтра, как всегда, с 12 до 4 ребята будут вести дневное шоу. А Алисе желаем успехов, здоровья и всего самого наилучшего.
2: Да.
3: Да.
2: Ну, а разыгрывать мы будем. Разыгрывать мы будем 2 билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория».
3: Международный день астероида сегодня. День сотрудника службы охраны и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Поздравляем всех профессиональным праздником. Александр, какие...
2: Ну, у давайте тебя астероиды.
3: Предпочтения? Астероиды?
2: Астероиды и кометы.
3: Давайте те, кто смотрел фильм «Армагеддон», против тех, кто не смотрел.
2: Ну, давайте.
3: Давайте вот так я предложу сегодня.
2: Давайте.
3: Александр, мы же с тобой за одну команду играем. За тех, кто смотрел.
2: Да, я смотрел, конечно, «Армагеддон». Я помню, когда «Армагеддон» вышел, тогда еще молодая Государственная Дума была в бешенстве просто. Там некоторые депутаты были, которые показали, что на международной станции «Мир» сидит чувак в ушанке и с гаечным ключом. Вот. И тогда они вступили за нашу космонавтику. Там этот фильм, естественно, не убрали никуда, но скандал был. Да. Ну, фильм, честно говоря, ну, чисто такой американский.
3: Ну, понятное дело, никто не говорит, что вот, он научный или...
2: И, кстати, вот последний, наверное, американский фильм про космос, который вышел, я сейчас, господи, у меня вылетело из головы, боже мой, который с таким уважением был снят...
3: Где инопланетянин в виде камня?
2: Да. С таким уважением был снят к советской космонавтике и к российскому вообще... к российским достижениям в космосе. Я был просто поражен. Господи, как он называл? Проект... Посмотрите, с Гослингом. Проект...
3: Проект «Конец света».
2: Проект «Конец света», господи.
3: Да, но на самом деле он называется проект «Ава Мария», ну, в оригинальном названии. Но у нас его перевели как проект «Конец света».
2: Ну, да, чтобы люди шли в кинотеатры, наверное.
3: И режиссер, давая комментарий на пресс-конференции, очень уважительно высказался.
2: Говорил, да?
3: Да. И о Роскосмосе, и об нашей российской космонавтике. И, да, собрал очень много положительных комментариев от русскоязычного сегмента.
2: Ну, очень классный фильм, посмотрите. Он непростой такой. Может быть, кому-то будет тяжело смотреть, но очень крутой фильм. Ладно, давайте. Те, кто смотрел «Армагеддон», против тех, кто не смотрел.
3: Но
2: фильм, на самом деле, «Армагеддон», надо сказать, что там есть все. Да? И любовь, там слезы.
3: Там
2: просто рыдали мужчины.
3: Ты знаешь этот момент, когда я рыдал.
2: Ну и, конечно, музыка.
3: Мама, смотри, там почтальона показывают по телевизору. Это не почтальон, это твой папка. Очень трогательный момент. Ладно, ждем ваши заявки, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте, кто у нас на связи?
3: «Армагеддон» — шикарный фильм, смотрел 100 раз. Виталий нам написал. Виталий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Тема у нас сегодня астероиды и кометы.
2: Да. Как называется область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера? Сегодня, кстати, четное число преимущества у вашего соперника. Где находится большинство известных астероидов? Рассеянный диск, облако Оорта или главный пояс астероидов?
4: Наверное, главный пояс астероидов.
2: Да, наверное, так и есть. Так и есть. Из чего в основном состоят астероиды? Камень и металл, лед и газ или металлы и пыль?
4: Лед и газ.
2: Астероиды в основном каменные или металлические. А вот кометы содержат много льда, при приближении к Солнцу образуют кому и хвост. Неправильно вы ответили. В честь чего или кого называли первые астероиды? В честь ученых-астрономов? В честь мифологических персонажей? Или по названиям химических элементов?
4: Наверное, мифологические персонажи.
2: Первые астероиды называли именами богинь. Позже правила стали свободнее. Стали называть их именами известных людей, городов, в общем, и так далее. У вас 2 правильных ответа. Вашему сопернику нужно ответить на 2 вопроса, чтобы победить вас.
3: Ну, это не самая простая задача. Так что, дорогие друзья, кто «Армагеддон» не смотрел, подправляйте ваше имя. И если вы ответите на 2 вопроса, то получите наши призы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Роман, у нас на связи. Не смотрел фильм «Армагеддон», но знаю точно, что там снимался американский актер из «Зеленой мили». Здоровый, накачанный. Роман, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Роман, с какого города?
4: Тула.
3: Как у вас там с бензином в Туле, Роман?
4: Как и везде, все плохо. Очереди большие, километровые. Вот сейчас ехал, объезжал очередную пробку бензиновую, и вы мне позвонили. Поиграть. Хоть как-то настроение подняли, спасибо.
3: Прекрасно. Давайте.
2: Как называют небольшие фрагменты астероидов, которые попадают в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркую вспышку? Метеорит, кометный остаток или метеор?
4: Метеорит.
2: Это метеор. Вам нужно ответить на два вопроса.
3: Это
2: явление падающей звезды, и если фрагмент долетает до поверхности, это метеорит. А если сгорает, это метеор. Какая планета играет роль своеобразного щита для Земли, так как его мощная гравитация притягивает кометы и астероиды, некоторые из которых в результате попадают в его атмосферу и сгорают? Нептун, Плутон или Юпитер?
4: Ну, Юпитер.
2: Да, это Юпитер. Какое утверждение о комете Галлея вызвало массовую панику в 1910 году, когда комета приблизилась к Земле? Комета была послана пришельцами, гравитация кометы могла изменить орбиту Земли, или в хвосте кометы содержался токсичный газ?
4: Второй вариант.
2: Это третий вариант. Вы только что проиграли, но ничего страшного, зато вы подняли себе настроение.
3: Да, Роман, надеемся, да, без пробок доберетесь туда, куда вам нужно, и без пробок или без долгих очередей купите бензин. Актуальное пожелание. Ну, да. А нашего
2: теперь мы знаем,
3: слушателя,
2: что дарить друг другу.
3: Который смотрел фильм «Армагеддон» 100 раз, мы поздравляем Виталия.
2: Да, поздравляем и вручаем 2 билета на концерт группы «Крематорий».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 36 минут в столице. Сегодня вторник, 30 июня, последний день первого летнего месяца. Сегодня. Завтра уже июль, товарищи.
3: Назвали лучшую температуру для комфортного сна. Сегодня, кстати, 26 градусов обещают.
2: Поэтому... 28.
3: Идеальная температура в спальне составляет от 15,5 до 19,4 градусов, утверждает американский сомнолог. По его словам, в сильную жару мозг с трудом достигает необходимых ему стадий глубокого сна. Кроме того, чтобы крепко спать, нужно пользоваться легким постельным бельем, избегать употребления кофеина и сладких напитков, которые повышают температуру тела, и использовать плотные шторы, беруши и генератор белого шума. Я ничего не делаю из того, что просят. Мне, наоборот, нравится вот просыпаться
2: американский сомнолог.
3: Сейчас летом, когда рано светает, уже в 4 утра ты встаешь и светит солнце. Ну, в солнечный день. Вот самое классное время летом.
2: Ты просыпаешься до будильника или с будильником?
3: Нет, я просыпаюсь сначала в 4 утра, первый будильник у меня, а потом без 15:05 контрольный будильник. Ну,
2: и ты уже... не Игорек. Неправильно.
3: Да, я все неправильно делаю, я знаю, но я так делаю много лет.
2: У меня 22 градуса. Температура в комнате обязательно. 22. Больше, меньше холодно, больше жарко.
3: Ты кондиционер включаешь на 22 градуса? Или у тебя прям термометр в комнате?
2: В комнате термометр. Кондиционер работает на 22 градуса. И, ну, вот автоматом он когда работает, он тебе устанавливает температуру и отключается. Ну, как вот все автоматы.
3: А что касается, Саша, беруш, генератора белого шума.
2: А генератор белого шума — это что?
3: Ну, это в колонке умной можешь в телефоне, нет. Можешь в телевизоре включить.
2: Нет. Я тут, ты знаешь, мне мой терапевт поменял мне лечение.
3: Так. Ну, давай сейчас не будем пугать людей. Это плановые просто, базовые настройки организма. Да,
2: ничего страшного. Вот, и я стал просыпаться, вот третья ночь подряд я засыпаю и просыпаюсь с будильника. Будильник меня будет. А раньше было, что я вставал до.
3: Это хорошо или плохо?
2: Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот как-то классно, что я всю ночь проспал, даже, ну, не вставал, ничего.
3: Ну, это странно, Саш. В твоем возрасте ты должен...
2: надо бродить.
3: Да. И чувствовать дискомфорт. Как-то это несправедливо.
2: Для этого, собственно говоря, и старость, да?
3: 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил, на кладбище разлил он волшебный эликсир и лишь проговорил:

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!»
2: Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. Я тут посчитал, оказывается, 7 команд из Африки вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. 7 команд из Африки.
5: Ой, я тут был в Нижнем Новгороде, и мы брали экскурсию, и экскурсовод нам рассказывал про то, как проходил чемпионат мира в Нижнем Новгороде, ну, который проходил в России, естественно. Очень, ну, как везде, была классная, дружелюбная и позитивная атмосфера, как братались болельщики, казалось бы, конкурирующих команд, даже после того, как их любимая команда проиграла.
4: Сейчас про наш чемпионат мира?
5: Да, про наш чемпионат мира, да. В Нижнем Новгороде.
4: Я понял.
5: Там как раз был концерт Басты на стадионе. Я тоже посетил, совершенно случайно узнал, что он там. И рекорд 47 тысяч там с копейками он собрал на стадионе гостей. Ну и вообще всем рекомендую, друзья, путешествуйте. Сейчас, конечно, это сложно на автомобиле делать, но сложнее. Хотя, еще раз, мы никаких сложностей с бензином по пути особо не испытывали.
4: Вспомним те времена, когда бензина не было.
5: В смысле, вообще
4: люди
5: не было?
4: Люди путешествовали же. Они путешествовали на лошадях.
5: Есть, Саш, люди, которые пешком идут через всю нашу страну, на велосипеде едут. Такие тоже варианты.
4: А
5: возможно.
4: Что касается стадионов...
5: Я просто вспоминаю... Вот, сейчас ты,
4: сколько сказал, вмещает этот большой стадион?
5: Который в Нижнем Новгороде?
4: Ну да, он зрители сколько вмещает?
5: Ну, слушай, если было 47...
4: На футбол.
5: Да, если 47,5, ну, один сектор был полностью закрыт, ну, я думаю, где-то 50 тысяч вмещает.
4: А на поле ты считаешь людей? Я сейчас... Он вмещает людей?
5: Да, я понимаю.
4: На футбол?
5: Ну, мне кажется, там 1040 он вмещает.
4: Я просто был поражен...
5: Может быть, больше.
4: Вот, вернее, поражен сейчас этим чемпионатом мира, что... Там стадионы, которые находятся в маленьких городках, где население там 12-13 тысяч человек, а стадион на 80. Понимаешь, и никто не говорит, что это нерентабельно. Я вспоминаю хоккейную домашнюю арену того же Челябинского трактора, который на миллионный город с лишним вмещает 7 тысяч человек. Ну, это... Потому что, понимаешь, нерентабельно это строить.
5: Саша, я посмотрел, стадион Нижний Новгород, 45 тысяч зрителей.
4: 45 тысяч зрителей.
5: Да, вмещает. Ну, это когда спортивное событие происходит. Ну, не знаю, я вот когда смотрю сейчас чемпионат мира по футболу, мне кажется, что что-то с этими стадионами не то. Понятное дело, что они, наверное, строились для другого футбола, американского.
4: Ты посмотри афиши. Вот если посмотреть афиши, когда эти стадионы заняты, они заняты круглый год. На них проходят соревнования, на них проходят чемпионаты. И не только по американскому футболу. Там и чуть ли не НХЛ проводит свои показательные выступления. Там эти крыши там и так далее. Это вообще парадокс. Как в стране настолько популяризирован спорт вообще в принципе, что люди туда ходят, а вид билета стоит недешево.
5: Я, кстати, слышал, что у нас тут Fan ID собираются отменять, или это все слухи?
4: Я не знаю. Но то, что это повлияет на посещаемость, конечно.
5: Шаман развелся. Ладно, друзья, всем желаем хорошего дня и до завтра. Будет жарко сегодня в Москве. Берегите себя.
4: Любим вас.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
1: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехболтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: 255? 45? 55!
14: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замчал. Напился.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками. А на прошлой неделе дополнительная информация была направлена повторно. И еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облизбиркома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. В эфире новости. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному, взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов. Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот, долг «Единой России» сделать все для победы. Воронежская выпускница сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Дарья Бокова из Лискинского района блестяще справилась с экзаменами по русскому языку, химии и биологии. С блестящим результатом воронежскую выпускницу поздравила региональный министр образования Наталья Сологубова. За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии, написала Наталья Сологубова. Дарья хочет поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Это один из ведущих вузов страны. Днем 29 июня и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 12 районами и двумя городскими округами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, а также кровля другого дома и два автомобиля. Также в одном из городских округов повреждено остекление квартиры. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: В Японии рыба-луна впала в депрессию, перестала есть после закрытия аквариума на ремонт. Сотрудники подумали, что рыбе стало просто одиноко, без посетителей. И не ошиблись, они развесили возле ее аквариума картонные такие изображения людей, после чего она вновь стала активно себя вести и даже хорошо питаться. Вот понимаю эту рыбу-луну, мне бы тоже было одиноко без слушателей. И посему с особым удовольствием шлю привет всем, кто сейчас на нашей волне. Не переключайтесь, друзья.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 473.

0: День такой.
1: День такой.
2: Тридцатое июня уже все, 1/3 лета, точно уже все. Но ничего, впереди еще целых 2/3 лета, июль и август. Ну и будем опять же надеяться, что сентябрь тоже будет к нам милостлив. Ну так вот, 30 июня, эта дата, не поверите, день рождения Бабы-Яги, главной героини русских сказок. Кто же вот вообще не знает Бабку-Ёжку, да, с ней знакомиться с самого детства, ее точно знают абсолютно все русские люди. Имя Бабы-Яги – одна из загадок, которая не разгадана пока фольклористами. Версий много, но основное, что с языка коми «як» переводится как «лес», ну или «бор». А слово «баба», собственно, и переводить не надо. Все и так понимают, что это значит. Следовательно, Баба-Яга – это лесная женщина. Женщина, повелевающая зверями и птицами. Но сегодня, в честь дня рождения Бабы-Яги, расскажу, откуда пошло выражение «Баба-Яга против». Многие с ним знакомы, а появилось оно благодаря циклу мультфильмов в студии «Союзмультфильм», которые так и назывались «Баба-Яга против». И выпущены они были специально к летней Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве. Мультик был построен по принципу цикла «Ну, погоди», как погоня отрицательных героев Бабы-Яги и Кощея Бессмертного и Змея Горыныча за положительным героем Олимпийским Мишкой, тем самым талисманом Олимпиады 80. Медвежонок, собственно, как и Зайцев, ну погоди, всегда выходил сухим из воды, всегда выходил победителем. Ну, а фраза «Баба-Яга против» звучала в этих мультфильмах как слоган, ну, наподобие, как вот «Ребята, давайте жить дружно», да, в мультфильме о коте Леопольде. Выражение очень понравилось нашим людям, и оно стало настолько крылатым, что сейчас так иронично называют человека, который из вредности всегда не согласен с мнением большинства.

0: кафе «Маяковский».
1: Сегодня ночью в часиков 3, так скажем, ночь по московскому времени, случилось полнолуние. Красиво она называется, клубничная луна. Не потому, что красная или пахнет клубничкой, нет, просто вот, ну, сейчас самый сезон сбора клубники в северном полушарии. В этом году сегодняшнее вот это вот полнолуние совпадает с микролунием, и в отличие от зимних суперлуний, летом спутник не поднимается высоко и виден низко над горизонтом, и размер Луны заметно скромнее. К тому же, вот сегодняшнее полнолуние – это самая миниатюрная Луна этого года. В общем, посмотреть на полную Луну можно будет также сегодняшней ночью, вот предстоящей. Она по-прежнему будет идеально круглой и идеально полной. Ну, а услышите «Вой на болотах» – это да, это она, все та же самая Луна.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства России порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов, выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 автозаправочных станций. Более чем на половине от этого количества подтверждено наличие самых популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняет временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Данные меры направлены на обеспечение бесперебойного снабжения потребителей и равномерное распределение имеющихся запасов. При этом на АЗС в Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства в Воронежской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлено повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облизбиркома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. Это были новости региона.

Так, пора рассказать про тему, которую мы сегодня обсуждаем в нашей группе ВКонтакте. Сегодня решил поговорить на финансовую тему. Вот считается, что где-то лет с 6 у детей появляются первые деньги, ну, собственно, как и желание распоряжаться ими по своему усмотрению, то есть самостоятельно. Вот как ваши дети получили свои первые финансы и на что их уже потратили или только планируют, может быть, потратить? Копят они, как вот этот «Царь Кощей над златом чахнут» или как Скрудж Макдак известный, хотя не знаю, современным детям известен Скрудж Макдак, или уже это все-таки вот поколение миллениалов все-таки больше его застало. В общем, вот такая вот тема сегодня в нашей группе ВКонтакте. Заходите, оставляйте комментарии. А за лучший комментарий, на мой субъективный взгляд, сегодня у нас 2 билета на концерт группы «Полистрина». Ограничение возрастной 6+, у нее всего лишь... В общем, с детьми можно. «Ностальгия хиты нулевых». Вот так вот называется концерт. Так что рассказывайте, что у вас там по детям, по их баблу, и вам воздастся.

0: Реклама на 107FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Иркутской области из-за дефицита топлива сократят количество речных рейсов и повысят стоимость билетов. Об этом сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство. В компании заявили, что были вынуждены принять меры из-за дефицита топлива и роста его стоимости. Приоритет в обеспечении топливом отдан субсидируемым перевозкам и паромным переправам. Поэтому часть регулярных и экскурсионных рейсов будет сокращена, а цены на билеты повысятся. Машина сорвалась с обрыва горы Клементьево в Крыму. Водитель получила травмы и была эвакуирована, сообщает МЧС Республики. Прибыв на место, спасатели спустились по склону горы около 350 метров к месту падения машины. Пострадавшие обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи. А в городе Кушево в Свердловской области нашли хозяев собаки, унесенной вместе с будкой в лес во время смерча. В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что питомец вернулся к разрушенному частному дому сам, но хозяев там уже не было. Их и стали искать местные жители, передают РИА Новости. Хозяев нашли, с ними и с собакой все хорошо. У питомца обнаружилось небольшое повреждение на спине, и животное было очень голодным. Смерч обрушился на Кушево неделю назад. 16 человек пострадали, повреждены или полностью разрушены больше 100 частных жилых домов. Теракт в Монако произошел из-за взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X. Взрыв в Монако случился накануне поздно вечером. Пострадали 3 человека, 2 взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Французский телеканал BFM TV сообщил со ссылкой на источники, что при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочного цикла к Олимпиаде 2026 года в Милане. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, сообщают СМИ. Гендиректор Артур Дмитрий Рутюнов рассказал НСН, какие страны могут выступить против этого.
2: В первую очередь это страны Южной Европы, которые получают больше российских туристов. Это и сейчас видно, они практически остались единственными, которые выдают визы. Это Греция, Франция, Италия, Испания. Все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российского туризма. Прежде всего, это касается тех стран, где всегда русских было много. Вот эти страны, я думаю, они будут поддерживать как-то по-прежнему, чтобы россиян давали визы, хотя бы вот как дают сейчас под поездку.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: В Аргентине толпа футбольных болельщиков нашла кошелек на улице и стала скандировать имя владельца. Ну, собственно, чтобы вернуть потеряшку. Ну, примерно как у нас на Новый год дети кричат «Снегурочка», да? «Снегурочка!» Парень, который потерял свое портмоне, не сразу даже понял, что зовут именно его. Осознание наступило где-то через минуту, после чего, собственно, получил свой кошелек обратно. Друзья, не теряем кошельки, не теряем равновесие и, конечно же, не теряем разум. Помчали в следующий час на нашей волне.

0: Реклама на 107FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.
7: Маяковский!
8: Так, друзья, что хочется дальше рассказать? Узнали мы тут в соцсетях, точнее из соцсетей, что Министерство спорта России и Роскосмос объявили совместный конкурс «Спорт просто космос», и воронежцев приглашают принять в нем участие. Что же это за конкурс и как в нем поучаствовать, узнаем из первых уст, как говорится, потому что прямо сейчас на связи с нами исполняющий обязанности руководителя автономного учреждения Воронежской области Центр развития физического культуры и спорта Сергей Макейчик. Сергей Александрович, добрый день.
9: Добрый день.
8: О, вас прекрасно слышно, и это не может не радовать. Расскажите, пожалуйста, что за конкурс вы проводите?
9: Ну, проводит конкурс не наше министерство. Это конкурс, который организован Министерством спорта России и Роскосмосом при поддержке государственной программы «Спорт России».
8: Так.
9: Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, любой желающий может записать вертикальный видеоролик, в котором показаны упражнения из перечня нормативов космонавтов. А нормативы космонавтов есть в открытом доступе. Там есть нормативы сложно-координационные, на ловкость, на выносливость, на гибкость. Поэтому их можно посмотреть и выполнить эти нормативы, записав вертикальный видеоролик, разместить видео на своей странице ВКонтакте с аудиотреком «Глаза боятся, руки делают» и хэштегом «Спорт просто космос». Ну а если вы хотите какие-то другие упражнения физические сделать вместо этих нормативов, также их можно прикрепить в этом видеоролике.
8: Прекрасное название, да, какое? «Глаза боятся, руки делают». Расскажите, раз уж надо снять спортивный видеоролик и показать себя, вот так сказать, во всей красе, где же в Воронеже это можно сделать? Может, какие-то есть секретные места?
9: Никаких секретных мест нет. Ну, начать можно с центра тестирования ГТО. Они есть и в Воронеже, в каждом районе города, и во всех муниципалитетах. Можно заодно сдать нормативы ГТО и во время сдачи этих нормативов записать видеоролик. Также не обязательно искать эти центры, можно выйти во двор. Почти сейчас все придомовые пространства оборудованы тренажерными комплексами, ну или какими-то другими спортивными объектами. Поэтому можно и подтянуться, и сделать там упражнения на гибкость или какие-то другие упражнения, либо поучаствовать в мероприятиях, их достаточно много у нас и в столице Черноземья, и в области. Это и пробеги, вот недавно были, забег РФ, есть традиционные спортивные мероприятия, такие как «Стальной характер». Вот недавно прошел у нас первый в регионе «Iron Star». Это для триатлетов. Есть ежегодные, еженедельные пробежки «Парк 5 верст». Они проводятся в двух локациях. Это парк «Динамо», ну, центральный парк, и да, в парке «Танаис». То есть выбор за теми, кто хочет заниматься физической культурой, спортом, и найти просто то упражнение, которое можно выложить у себя в группе ВКонтакте.
8: Что бы вы пожелали тем, кто захочет принять участие в конкурсе «Спорт просто космос»?
9: Ну, я хотел бы пожелать, во-первых, все-таки для тех, кто только хочет втянуться в физкультурную и спортивную жизнь, все-таки сделать первый шаг и начать как раз с этого конкурса. Для тех, кто уже давно занимается, найти яркое какое-нибудь событие и там сделать видеоролик. Но самое главное – его сделать. Этот ролик нужно обязательно сделать в вертикальном формате, разместить на своей странице ВКонтакте с аудиотреком «Глаза боятся, руки делают» и хэштегом «Спорт просто космос». А 3 августа будут объявлены финалисты. Надеюсь, что наши воронежские любители спорта попадут в число призеров.
8: Мы тоже надеемся, конечно. Хотелось бы видеть наших воронежцев в числе призеров всегда, абсолютно. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. До встречи в эфире. Ну а всем, кто хочет принять участие в конкурсе, добро пожаловать, как говорится, потому что спорт действительно это просто космос.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Вот есть даты, знаете, которых в календарях не существует, но о них знают практически все русские люди, кто старше 40 лет, мне кажется. Ну, даже старше 35 и то уже знают. Вот, например, фильм тот самый «Мюнхгаузен», поставленный Марком Захаровым, рассказал о 32 мая, который вел главный герой, собственно, в исполнении Олега Янковского. По задумке Мюнхгаузена, при исчислении дат в расчеты вкралась ошибка, которая и призван исправить лишний майский день. В фильме это приводит к отречению барона от самого себя, к его исчезновению на несколько лет, но при этом он стал местной знаменитостью, 32 мая официальным днем его памяти. А вот примерно за год до выхода этого фильма то же самое случилось с 31 июня. Несуществующий день оказался ключевым в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе о любви художника из 21 века и средневековой принцессы. В картине 31 июня описывали как прекрасный лунный день, в который принцесса в наказание должна была сидеть в замке, размышлять о будущем и блюсти королевскую честь. В каком-то смысле она все это выполнила, но не совсем так, как задумывал ее отец. Судьба у фильма была сложная, в общем-то, в какие-то моменты даже трагическая и печальная у фильма, у его актеров в частности, ну, если захотите, все это можно спокойно прочитать и найти, а также пересмотреть фильм 31 июня буквально сегодня, потому что этот день у нас уже завтра. Хотя, с другой стороны, почему печальная судьба фильма? Он все-таки вошел в золотой фонд советского кино и даже стал своего рода культовым. Но про 31 июня сами знаете, что надо делать, да? Опять же, у нас полнолуние, и в этот лунный день следует сидеть в замке, думать о будущем, блюсти честь. Или даже если она не королевская.

0: Пиши в Телеграм «Наше радио Воронеж». Телефон для сообщений плюс 7 980 347 107.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства России порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов, выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 автозаправочных станций. Более чем на половине от этого количества подтверждено наличие самых популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняет временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Данные меры направлены на обеспечение бесперебойного снабжения потребителей и равномерное распределение имеющихся запасов. При этом на АЗС в Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства в Воронежской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлено повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облизбиркома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: В меню нашего радиокафе сегодня два билета на концерт Полистрина «Ностальгия. Хиты нулевых» хором. И разговариваем мы сегодня. Точнее, чтобы поговорить, мы сначала пишем в нашу группу ВКонтакте. И, собственно, вот этот вот приз, два билета на концерт, это за лучший комментарий, на мой субъективный взгляд, в нашей группе ВКонтакте. Прямо вот под постом можно, собственно, и оставлять свои, как сказать-то, жизненный опыт свой описывать. Потому что сегодня решили поразмышлять на тему про детские деньги, потому что как-то у всех довольно рано появляются первая баблишка, да, там, кому на день рождения дарят, кто сам даже умудряется зарабатывать в очень-очень раннем возрасте. И вот интересно, как распоряжаются ваши дети своими первыми деньгами, и вообще, вот как они стараются накапливать, чтобы маленькая сумма превращалась в большую, или же тратят сразу все. Все вот, что заработали там или получили на день рождения, тут же все в расход. И похожи ли они на вас вот в плане своего обращения с деньгами? Ну, про себя могу сказать, что я вот лично никогда не забирала подаренный ребенку на день рождения деньги. В какой-нибудь там папа-банк или мама-банк он тоже никогда не вкладывал, потому что как-то, мне кажется, с детства понимал, что любой банк может объявить дефолт. В общем, демократия в нашем семействе была всегда, и сын, ну, чаще всего он покупал на подаренные деньги себе компьютерные игры, ну, или какой-нибудь там, не знаю, модный прикид. Но надо сказать, что вот ребенок в плане сбережения финансов пошел вообще не в меня, потому что я, например, сберегать вообще не умею. У меня деньги как мед у Винни-Пуха. Если он есть, то его сразу нет. А вот он, наоборот, может и откладывать, и экономить, и там сберегать не только на путешествия и на развлечения, но еще и на черный день. И знаете, это прекрасно, потому что вот я всегда говорю, что дети – это хорошо, а взрослые дети – это вообще замечательно. Всегда есть у кого стрельнуть денежку до зарплаты.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 30. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В гипермаркет в сети Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками. На прошлой неделе дополнительная информация была направлена повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облизбиркома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. В эфире новости. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному, взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов. Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот, долг «Единой России» сделать все для победы. Воронежская выпускница сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Дарья Бокова из Лискинского района блестяще справилась с экзаменами по русскому языку, химии и биологии. С блестящим результатом воронежскую выпускницу поздравила региональный министр образования Наталья Сологубова. За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии, написала Наталья Сологубова. Дарья хочет поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Это один из ведущих вузов страны. Днем 29 июня и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 12 районами и двумя городскими округами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, а также кровля другого дома и два автомобиля. Также в одном из городских округов повреждено остекление квартиры. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: В соцсетях вирусится тренд, в котором пользователи в шутку благодарят знаменитости за вещи, к которым, собственно, эти люди как бы не имеют отношения, но созвучны эти вещи с их именами. Все началось с певца Александра Маршалла и наушников бренда Marshall. Парень опубликовал фото Маршалла и брендированные наушники. Ну и дальше все, в сети подхватили. Роберта Паттинсона благодарят, естественно, за путесоны, Тома Холланда за сыр Хохланд, Бибера за Биберева, Скарлетт Йоханссон за тех, технику Скарлетт. Ну и если продолжить, так сказать, этот ряд распрекрасный, то пора сказать спасибо Юрию Музыченко за музыку-музыку. Его и заслушаем. Юр Музыченко и группа The Hatters на нашей волне. Чики-бау-бау.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 07 07, код города 47.

0: кафе «Маяковский».
1: Animal Jazz забавлял нас какими-то такими звоночками-позвоночками, долгими и длинными. Но у нас тоже звоночки сегодня, звоночки финансовые под названием «Как у ваших детей с заработками и с сохранением денег?» У маленьких детей, в общем, если что имеется в виду, ну, то есть те самые первые деньги, которые мы как-то там зарабатываем или получаем в качестве подарков или вознаграждения за какую-нибудь услугу. Вот такую вот тему мы сегодня подняли. И у нас за лучший комментарий 2 билета на концерт «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых. Хор». Анастасия рассказывает о своей младшей дочери. Пишет, что дочь делает деньги из всего лет 7. Как у нее это получается, не понимаю до сих пор, говорит Анастасия. Сейчас ей уже почти 10, ребенку. Такое чувство, что купи-продай у нее в крови. И это качество ей явно досталось не от меня. Бизнес-планы рождаются в ее голове молниеносно. Вот некоторые из них, которые приносят практически постоянный доход. Первое. Увидеть в интернете какую-нибудь поделку из бумаги, типа открытки или коробочки, сделать штук 15 и продать одноклассникам. Ну что, рабочая схема, наверное. Главное, понимаете, надо уметь продать. Сделать-то как бы многие могут, а вот продать только единицы. Второе. Организовать среди друзей конкурс рисунков за донат, а в качестве приза сделать своими руками наклейку из алмазной мозаики. Кстати, такие наклейки на рынке начальной школы тоже хорошо покупаются. Она даже их под заказ делает. Класс. И сама удовольствие получает, собирая, да, алмазную эту мозаику, еще и потом собранное перепродает. Третье. Подойти к маме со словами: «Мамочка, ты так устала, давай я тебе массаж сделаю». Естественно, не бесплатно. Кстати, массаж она реально хорошо делает. Сейчас почти месяц в деревне у бабушки налажено производство браслетов из подручных материалов и открыт массажный салон. Говорит, что на мороженое хватает. О, а подручные материалы там прям, да, можно какие-нибудь желуди насобирать. И не знаю, что там еще из подручных материалов идет нынче на браслеты. Что в моде, так сказать, какое-нибудь там сандаловое дерево выпилить. Ну, это уже прям что-то как-то я замахнулась куда-то старше, чем на 10 лет, чем дочь Анастасии. Да, еще два постскриптума. Пишет Анастасия, что копить ребенок не умеет. Доход тут же идет в расход. Все практически сразу тратится на вкусняшки и безделушки. Ну, безделушки с точки зрения мамы. И второй постскриптум. Ребенок не обделен финансами. Практически все, что не попросит после обсуждения, покупается. Ну, то есть все ее вот эти предпринимательские направление, это не потому, что вот там не хватает ей денег на какие-то мелкие расходы, а, так сказать, по велению души. Ну, это же прекрасно вообще. Такой стартапер от природы человек. Тут Августин в комментарии приходит, говорит, не мои ли хромосомы завалялись, если что, не мои, по бабушке пойди. Мой максимум, замечает, скидки на черешню на рынке выцегонить в 90%. Да ладно, Августин, ну гоните ведь. Ну гоните, не верю, что можно выцегонить скидку в 90%. Че не в 99%? Вот прям поскромничали, ну явно. Хотя, опять, даже мельком зная Августина, в общем, допустимый вариант. Наверное, может. Ну так вот, пишет он дальше, что про банковскую систему по возвращению из деревни проведет ликбез с ребенком, нарисует цветными карандашами облигации, создадут они мимими инвест, денежные знаки рекой потекут. Или, говорит, может ее лучше на наше радио маркетологам отправить на 0,5 ставки. Не, ну а что, Киша она на синтезаторе сама выучила и играет и поет. Когда не спит и не ест, рот не закрывается. Детское рабство, неплохая прибавка к семейному бюджету. Ну и дальше куча, конечно же, смайликов, вот эти, у которых слезы текут рекой от смеха. Ой, да, прекрасно, прекрасные дети, молодцы, которые дают столько поводов поразмышлять на тему того, чем можно заняться в этой жизни. Вот, например, делать браслеты из подручных материалов.

0: Маяковский.
1: Что-то после рассказа Анастасии о своем ребенке вспомнила, как знакомый рассказывал, как они с маленьким сыном в мавзолее играл. Ну, то есть он ложился в выходной поспать, обеденный сон, так сказать, вздремнуть, жирок нагулять, вытягивался на диване, как Ленин, а ребенок за какую-то небольшую денежку должен был его охранять, чтобы ничто не побеспокоило, чтобы там, не знаю, мух не пролетела, мышь не проскочила, ну и, собственно, чтобы сам мелкий не орал, а делом занимался, вот охранял его, играя в почетный караул. И все были страшно довольны, то есть мелкий зарабатывал себе карманные деньги, а отец вполне доволен был своей находчивостью. Рассказывайте, что ваши дети предпринимают, чтобы заработать денежку небольшую, а может быть даже и большую, в нашей группе в ВК.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства России порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов, выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 автозаправочных станций. Более чем на половине от этого количества подтверждено наличие самых популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняет временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Данные меры направлены на обеспечение бесперебойного снабжения потребителей и равномерное распределение имеющихся запасов. При этом на АЗС в Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства в Воронежской области. Временно исполняющий обязанности губернатора в Воронежской области Сергей Трухачев в ходе еженедельной планерки в правительстве обратил внимание на серьезные изменения в тарифном законодательстве и потребовал от профильных ведомств активизировать работу с муниципалитетами. Он отметил, что не все районы разработали новые инвестпрограммы и поинтересовался планами по детализации нововведений. Например, с января уже проведены два вебинара и совещания с властями и ресурсниками, а на прошлой неделе дополнительная информация была направлено повторно. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облизбиркома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно происходит. Это были новости региона.

Продолжаю читать ваши комментарии в нашей группе ВКонтакте на тему, как ваши дети заработали свои первые деньги, на что их потратили, и вообще, как они распоряжаются своими маленькими финансами, которые попадают в их маленькие ручки. Наталья рассказывает совершенно замечательную, мне кажется, историю. Пишет так: «Привет нашим. Моя старшая заработала в первый раз на экономической ярмарке в своей школе. Никогда, честно говоря, не слышала, чтобы такие проводили, а они, оказывается, есть. Кстати, пишет Наталья, такая классная вещь – это экономическая ярмарка. Мне вот тоже очень-очень понравилось данное мероприятие. Экономическая ярмарка – это когда школа в выходной день по классам устраивает огромную ярмарку, где все школьники или организуют торговлю, или оказывают какие-нибудь услуги другим школьникам, либо своим учителям, либо нам, родителям. Школа заранее выпускает виртуальные деньги, так называемые бабки. Это купюры с изображением доброй бабули, и продает их каждому пришедшему на ярмарку за обычные деньги, ну, то есть за рубли. А дети на ярмарке стараются как можно больше заработать этих самых бабок, чтобы в конце ярмарки поменять их обратно на обычные деньги. Главное в этом процессе, конечно же, это не деньги, а сам процесс. Дети заранее делают поделки своими руками, чтобы их принести на продажу на ярмарку. Целые классы объединяются и превращаются, делая свое кафе. И там как бы домашний лимонад, и всякие испеченные вкусняшки. Ну, в общем, вкуснота, вкуснота. Другие классы открывали салон парикмахерских услуг. Ой, вот это вот звучит вообще страшно. А, там дальше пишет Наталья, что где плели косички, делали экспресс-макияж. Это тоже может быть страшно. Только косички, мне кажется, самое безобидное из всего вышеназванного. У других были и салон тату, переводилки, конечно же, на воде. Ничего-то там такого предосудительного, просто временные переводилки. Но все равно очень прикольно. А еще дети устраивали во время ярмарки мастер-классы с росписью гипсовых фигур. Даже не знаю, где они столько их взяли, этих фигур. Обычно было точно больше сотни. Всяких-всяких. От животных до бюста Ленина. Ой, расписной Ленин. Это сильно. Потом оставшиеся тоже продавали за бабки. И книжная ярмарка была. Это, видимо, у кого поделок и услуг не было, то те из дома принесли книги, что родители разрешили, и тоже продавали их за эти же самые добрые бабульки. А еще в конце ярмарки был концерт, где дети выступили, и учителей своих... учителя своих детей совсем по-другому узнавали во время этой ярмарки. А в конце дня еще подводили итоги и награждали самых предприимчивых, кто больше всего за ярмарку заработал. То есть они заработали еще и грамоту какую-то, видимо. И не единолично даже некоторых, а то и целый класс. Что могу сказать? Это было классно и очень душевно. Жалко, что почему-то больше не устраивают такое классное мероприятие. И дочка и я очень скучаем по тем временам ее первых заработков. Но, с другой стороны, ведь классно же, что есть что вспомнить. Одни эти самые бабки чего стоят. Целая империя, своя наша валюта. Вот такое вот сообщение от Натальи. А я там еще выше-то спрашивала, у вас ли пошли дети? Умеют ли копить? Или наоборот, все тратят? И тоже в этом смысле пошли в вас? Или вообще не в вас пошли? Вот Светлана пишет, что да, как Скрудж Макдак, зато всегда есть у кого занять. Подтверждаю. Ну, мой не Скрудж Макдак, но тоже есть всегда у кого занять. Я это называю раскулачивать. Так, что? Надо подводить итоги. Кто у нас отправится сегодня, не сегодня, а получит билет сегодня, а отправится потом, попозже, на концерт Полистрин «Ностальгия. Хиты нулевых хором». Так. Ну, давайте, наверное, это будет Анастасия, которая рассказала про то, какая дочь у нее предприимчивая. Хотелось бы, конечно, вручить не Анастасии, а непосредственно ребенку, который в свои 10 лет умеет предпринять много всего, чтобы заработать копеечку. Но боюсь, что концерт не совсем интересен будет столь мелкому человеку. Все-таки хиты нулевых
когда Анастасия еще даже не родилась. Ой, какая, господи, Анастасия. Когда ребенок Анастасии еще даже не родился. И это, наверное, все-таки для родителей. Все, Анастасия, расскажу, как получить билеты. Сегодня они ваши. Ну, а со всеми остальными, что, прощаюсь до завтра, потому что завтра будет новая тема, точнее, уже сегодня вечером, как говорится, новые песни придумает жизнь, которая у нас летит очень быстро, о чем нам сейчас немножечко и споет группа «Сплин». С вами была Лена Плеханова. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена – 2800 рублей. График – 2 через 2. Оплата – каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
7: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: 255? 45 55.
1: Запомни телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта бензина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Между тем, в Ленобласти предупредили о возможном введении лимитов на продажу топлива. По словам губернатора Александра Дрозденко, запасы есть, но они не бесконечные. В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ограничения на поставки топлива продлятся около месяца. Он добавил, что правительство региона вместе с главой Крыма пытается стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по всей стране. Скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка, передает РБК. Цитата. «Не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно». Конец цитаты. ЦБ установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании теперь будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Уже 7 учеников получили 400 баллов при сдаче единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 300 баллов получили 73 человека, 200 баллов – почти 900 учеников. В целом по стране выпускников, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд, рассказал министр на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ. Эйфелева башня подросла примерно на 10 сантиметров из-за аномальной жары. При нагреве металлическая конструкция расширяется примерно на 2 сантиметра за каждые 10 градусов. С похолоданием ее высота возвращается к прежним показателям. Последние дни температура во Франции местами превысила плюс 40 градусов, а в большинстве департаментов был введен максимальный уровень погодной опасности. Посетители концерта группы «Ленинград» на «Лукойл-арене» пожаловались на плохой звук. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал НСН, что в России очень мало хороших звукорежиссеров, от которых зависит качественный звук.
3: Это очень серьезная работа. Это должен быть звукорежиссер, который должен просчитать все давление на каждое место, сделать абсолютно правильный звук. Я тоже один раз посещал группу «Ленинград» на «Зенит-арене». Честно говоря, я тоже ничего не слышал. Такие, честно говоря, у нас звукорежиссеров очень мало в хорошей стране.
2: «Ленинград» выступил на «Лукойл-арене» 26 июня. Группа не давала концертов на главных стадионах страны 4 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, куда пойти в эту пятницу и обсудим старт сольного проекта Антона Завьялова из 2517. 3 июля в Зеленом театре ВДНХ Сергей Бабунец выступит с летним концертом в сопровождении симфонического оркестра High Time Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева. В программу войдут главные хиты артиста из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» и сольные треки.
2: Приглашаю москвичей и гостей столицы на мой большой летний концерт с симфоническим оркестром в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будет красиво, эмоционально, позитивно. Счастья, удачи и вечной молодости.

0: Для Сергея Бабунца это уже не первый опыт работы с оркестром. Еще во времена смысловых галлюцинаций артист неоднократно выходил на сцену вместе с музыкантами-классиками. Антон Завьялов, один из лидеров группы 2517, представил песню «Туман». О том, какой материал музыкант отбирает для своего сольного проекта, когда ждать новые синглы и будет ли альбом, расспросили самого артиста.
1: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517. И за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы, а выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».

0: Послушать новый сольный трек Антона Завьялова уже можно на всех цифровых площадках. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сердце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
6: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевку прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Мы же к нему выйдем.
1: Наше радио. Это всегда.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 автозаправочных станций. Больше чем на половине этого количества подтверждено наличие самых популярных марок бензина. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняет временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства области. Нововоронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства, стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатора Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020 года, благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 519 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облсберкома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно и происходит. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов. Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, что сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот. Долг «Единой России» сделать все для победы. Это были новости региона.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число жертв атаки беспилотников на подмосковный Егоревск выросло до 2. В больнице скончалась мать 6-месячного ребенка, который погиб при ударе, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила тяжелые ранения. Врачам не удалось ее спасти. В момент атаки украинских беспилотников на Егоревск семья из 4 человек спала на втором этаже частного дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. Возник пожар. По данным главы муниципального округа Дмитрия Виколова, число пострадавших возросло до 4. По информации Минобороны, ночью в Подмосковье сбили 60 дронов. Еврокомиссия не подтвердила информацию о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Там уточнили, что идет работа над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. Они коснутся лиц, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Эти предложения включены в проект 21-го пакета санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе. Как заявил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль, часть европейских стран точно выступит против полного запрета на выдачу виз россиянам, поскольку это сильно ударит по их туристической отрасли, и их голос будет иметь значение в ЕС. Рынок труда в России постепенно охлаждается, хотя ситуация остается неоднородной в зависимости от отрасли. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в интервью «Вестям». По его словам, в одних секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Число вакансий и поиск работы сильно преобладает над резюме, которое есть, тогда как в других соотношение вакансий и резюме постепенно возвращается к нормальному уровню. Испытания систем нового грузового транспортного корабля «Прогресс МС-35» начались на космодроме Байконур, сообщил Роскосмос. Корабль расконсервировали, осмотрели панели солнечных батарей и проверили бортовые системы. До конца июля пройдут испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления корабля. «Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций, используется для доставки различных грузов, а также для корректировки орбиты станции. Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти правила коснутся всех дисциплин под эгидой ИСУ – фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. К стартам не допускаются те, кто служит в вооруженных силах или органах безопасности, принимал участие в боевых действиях после февраля 2022 года, а также публично поддерживал проведение спецоперации. Решение о праве на участие будет принимать Совет ИСУ, который при необходимости привлечет независимую комиссию для оценки кандидатов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. И добро пожаловать в замечательный жаркий вторник.
1: Приятный, летний. Приятный, летний. Прям
2: последний вторник. День июня, на секундочку. Треть лета. Тили-тили, трали-вали.
1: А лето-то и не было.
2: Треть лета мы про это...
1: Прогуляли.
2: Прогуляли. Давайте смягчим рифму, да.
1: Зато мы купались с тобой. Один раз.
2: Один раз. Да. Ну, в принципе, если один раз в месяц, то к сентябрю мы можем искупаться 3 раза.
1: Ну, неплохо.
2: В целом, статистика в нашу пользу.
1: Это точно.
2: Ну что, ребята, надеемся, у вас все хорошо. Начнем традиционно с того, что мы сверим, так ли мы друг другу созвучны и настроены ли мы на одну музыкальную волну и частоту, и на одних ли букварях прошло наше с вами тревожное... Тревожная мятежная юность и тревожное детство. Традиционно предлагаем вам зачитаем какой-нибудь текст какой-нибудь песни, которая вам прекрасно известна, а вам предложим прислать через сайт наш.ру или через наших ботов, ну, либо продолжение песни, либо припев, либо группу, которую исполняет, обозначить.
1: Да,
2: либо
1: просто артист. Хотя бы обозначить, как, что вы догадались.
2: Что
1: да
2: вы знаете.
1: Да. Давай, давай.
2: Сейчас тоже нужно же в образ войти.
1: В образ, да, нельзя.
2: Я не знаю, какой-то хочется образ сегодня такой, ну, учитывая тематику, с легким кавказским акцентом.
1: Давай.
2: Давай. По сиреневым бульварам, по воскресным площадям ходят девочки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты. И одну из них, увидев, про себя подумал ты.
1: Ты.
2: Ты.
1: Ты.
2: Итак, ребят, вот, вот такие вот по сиреневым бульварам, по воскресным площадям. О чем песня? Думаю, все догадались. Ну что, ребята, ждем ваших сообщений.
1: О чем песня? Это хороший вопрос.
2: О девушках, конечно!
1: Ну, лето там ходит где-то. Ребят, ну, ждем вашей версии.
2: Да. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мне кажется, проверка пройдена. Правда, существуют
2: не всеми
1: и неверные ответы. Во-первых, «Хоп, хей, лалей» нет, уже было.
2: Это не Муслим Магомаев, это не королева красоты.
1: Слушай, «Браво» еще есть вариант, «Блестящий». И какая-то песня про ежик. Я еще мультфильм «Король и лев».
2: Нет, Андрей Германович, давай сразу. Это Андрей Губин про девушек, как звезды.
1: Вот так.

0: А хорошая песня.
1: Да неплохая песня, да. Самое, самое смешное, что...
0: Ничего смешного нет.
1: Интервью с Андреем Губиным было одной из первых в моей, карьере. Я помню только абсолютно...
0: Что тебе рассказал мальчик-бродяга?
1: Я не буду рассказывать эту историю. Единственное, что я запомнил, была зима, и я ехал из Останкино на служебном вот этом Рафике, у которого вместо пола лежала фанера.
0: Ну ладно.
1: Было холодно. Вот, а так, да, это все верно, Андрей...
0: Андрей Губин про девушек как звезды. Ну что, ребят, настало время поговорить нам о чем-нибудь серьезном. Дело в том, что тут наткнулся я на очередную статистику, согласно которой мы с вами поколение... Мы кто там? Мы иксы, по-моему.
1: Мы иксы с тобой.
0: Да, поколение иксов своим детям.
1: Хе такое.
0: Поколение хе, да. В подавляющем большинстве своим детям на совершеннолетие дарим жилплощадь.
1: О как.
0: О как. Да. Ну, потому что, видимо...
1: Как интересно.
0: Ну, мы стараемся их обеспечить жилплощадью. Ну, потому что мы еще как бы в силе, при деньгах, и вроде как имеем такую возможность.
1: Это да. Вопрос только, что не всегда... Ну, ладно, давай дальше.
0: Хочется поговорить про обратную сторону медали. Потому что, в принципе, ну, давайте, если мы окунемся в те... патриархальные времена, когда семьи были большие, по 12-15 детей в семье, все это же делалось не с целью чадолюбия, а просто была, давайте называть вещи своими именами, была некая корысть. Половина из них умрет, ну потому что же
1: ну,
0: детская
1: может быть, не половину,
0: смерть. Умрет достаточное количество. Да. Выживет из 13, ну хотя бы 7-8 детей спокойно могут... обеспечить безбедное существование своих родителей.
1: Это раз, а потом ты видишь, все дети, они же разновозрастные, поэтому старшим уже можно доверять посидеть с младшими, например, ну, что-то с ними поделать. Потому что...
0: Это другое. Первое, зачем заводится большое количество детей, за тем, чтобы они тебя в старости могли содержать.
1: Да.
0: Это единственное, ну, с точки зрения патриархальной вот этой идеи.
1: Наверное,
0: мы сейчас, давайте, ребят, вот реально, не подумайте ничего плохого, мы сейчас вот, любовь к детям, мы сейчас все это выносим за скобки. Вот берем вот изначальную такую чисто физиологию. Давайте сейчас вот посмотрим на наших детей, которым мы покупаем квартиры, дарим автомобили. А чего мы от них ждем? Вот так вот.
1: Прямо такой очень-очень сложный философский вопрос.
0: А глобально, вот чего ты ждешь? Вот ты дочери подарил квартиру, машину. Обеспечил ее образование. Что ты от нее ждешь?
1: Я не знаю. Да ничего не жду, если честно. Не, ну я, конечно, надеюсь, что когда я буду стареньким, буду там ходить с палочкой и с какой-нибудь там трубкой, вот, ко мне будто надо приезжать, убирать, готовить.
0: Иногда. Или возьмут тебя к себе, или будут ездить...
1: Слушай, зачем им нужен старый дед? Вот я вообще не понимаю.
0: Ну как зачем? А зачем тебе был нужен писающийся и какающий, и орущий ребенок? Наверное, по той же самой причине. Ну, потому что он был беспомощен.
1: Ты знаешь, когда этот ребенок писался и какался, я даже об этом на тот момент не задумывался. Но, наверное, ты прав, потому что мы все-таки думаем, что, собственно, кто-то о нас должен позаботиться, а вряд ли родственникам мы вообще хоть на секундочку интересны, особенно когда мы становимся там старенькими, немощными.
0: Да, ну, наверное, дальним прав. Родственникам мы вообще не становимся
1: неинтересны. Конечно.
0: Даже братьям и сестрам мы становимся неинтересны, если у нас нет, нечего взять.
1: Да, наверное. Ну, даже если, может быть, есть, конечно, исключения,
0: Давайте, ребята, вот попробуем...
1: Сложная
0: вот
1: тема.
0: Мы не ищем легких путей. Давайте попробуем в глобальном вопросе сегодня поговорим. А чего вот мы ждем от наших детей? Ну вот, мы создали какой-то, заложили в них фундамент, создали какой-то базис для того, чтобы они чего-то в жизни... А чего мы от них ожидаем в дальнейшем? Вот в дальнейшем.
1: Очень сложно. Давайте попробуем в этом вместе с вами поразбираться. Тема такая очень непростая, неоднозначная. Угу. Но внуков-то мы точно ждем, а вот что еще?
0: Внуков, ну, просто ждать от детей внуков, это как-то, ну, как-то... Ладно, хорошо, это тоже можно
1: обсудить. Ну, это тоже можно, но я думаю, что все-таки мы ждем не только внуков. Давайте обсудим эту тему, интересная.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, чего вы ждете от детей. Вот так вот в глобальном смысле, на отдаленной перспективе. Пишите, давайте пообсуждаем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Очень серьезную тему сегодня предложил напарник к обсуждению. Что вы ждете от своих детей? Ну так, не просто завтра или послезавтра,
2: а глобально.
1: Глобально.
2: Добрый день, любимые ведущие. Игорь и Андрей, здравствуйте. Не ждем ничего. Квартиру, машину подарили, но все это, по большому счету, медвежья услуга, считает Ирина из Москвы.
1: Ну, я, кстати, не согласен с вами, что это медвежья услуга.
2: Знаете, Ирина, тут как бы вопрос вот очень тонкий. С одной стороны, да, есть зерно разумного в ваших словах, потому что тем самым вы лишили детей возможности что-то стремиться и что-то делать самим. Ну, у них даже нет, как бы, нет мотива что-то
1: почему
2: делать.
1: Они могут стремиться к совершенно другому, а не заморачиваться на квартире,
2: к чему?
1: Например. Потому что многие...
2: К чему? Андрей, вот ты...
1: К чему угодно.
2: Вот ты в 19
1: освоить
2: лет...
1: космос. Андрей, написать Андрей, произведение.
2: Они не стремятся не освоить
1: ты
2: космос.
1: Ты же за всех не можешь так говорить.
2: Подожди,
1: я завелся. Давай. Дело все в том, что когда ты полжизни занимаешься тем, чтобы получить какую-нибудь жилплощадь, как, например, мы с женой полжизни отдали, я считаю, так, вообще вот этим... всем недвижкам. Вот. Зачем это надо? Мы могли заниматься совершенно другими вещами.
2: Но зачем вам такое количество недвижимости?
1: Ну, не такое. У нас нет вот прямо такого количества недвижимости.
2: Ну, больше, чем вам необходимо для проживания.
1: Ну, потому что мы подушку какую-то делали.
2: Да. Ну, да, то есть больше, чем необходимо для проживания.
1: Мы могли себе это позволить. Но, с другой стороны, если бы у меня уже была бы, не знаю, нормальная, полноценная квартира вне родителей, да, то есть где-то, я бы занимался совершенно другими вещами.
2: Чем? Да ничем бы. Ты точно так же. Тебе бы это расхолодило, и ты бы меньше...
1: Совершенно не факт.
2: Жирный волк, он самый плохой охотник. А вот тот, который худенький, который, знаешь, который вот,
1: а вот
2: у которого глазки горят.
1: А вот еще приезжают люди из других регионов, например, в Москву, в Питер, в крупные города, снимают себе квартиру или пытаются купить себе квартиру и полжизни выплачивают за нее.
2: Да.
1: Они подвязаны на работе, они ничего поменять не могут.
2: Не, Андрей Германович, они как раз как те самые голодные волки. Они
1: не,
2: как раз
1: если ты купил...
2: Не, брат,
1: если
2: я...
1: Если ты ипотечник, ты увольняться ниоткуда не будешь.
2: Еще
1: не будешь
2: как
1: искать новую работу.
2: Еще как. Будешь работать на одной работе, потом подрабатывать курьером и еще в такси работать.
1: Пошел.
2: Ребята, пишите, пока мы здесь не подрались.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили обсудить такую тему, что вы ждете от своих детей в глобальном смысле. Не завтра, не послезавтра, а вообще в целом.
2: Да, с Андреем полностью согласен. У меня трое, и стараемся всем помочь. Ибо сами с женой всю жизнь выгрызали себе все. Пусть хотя бы на старте будут заняты не тем, как бы найти угол и жить в кредит.
1: Ну, вот видишь, моя позиция совпала. От своих детей, дочь и зять, жду автономии. Внуки есть, но они погрязли в кредитах, долгах, по молодости, по глупости. Я так понимаю, дети погрязли. Сейчас вместе выползаем, но моя задача не платить за нить, а учить их платить за свои безрассудные действия. Жду их счастья, автономии от меня, чтобы встречи были не по вопросам, а по велению сердца. Люблю их, но люлей приходится раздавать.
2: Добрый день. От детей жду, чтобы они состоялись и были здоровы и счастливы. Надеюсь, что в старости будут навещать нас и научат своих детей любить их, как мы учили. Глобально.
1: Добрый день, ребята. Я жду, что мой сын вырастет, станет, наконец, самостоятельным, сможет нести ответственность за себя и свою семью, будет работать, зарабатывать, словом, будет нормальным мужчиной, пишет Галина нам из Москвы.
2: У меня есть такая мечта. Все дети выросли, все при деле и при семьях. Мы все собрались в большом загородном доме, и нам хорошо, всем вместе. Они все могут к нам приезжать, и мы к ним тоже. Больше ничего.

0: В глобальном смысле. Жду, что они станут порядочными людьми, а не паразитами на теле Земли. А по отношению к себе, ну, просто честное и добропорядочное отношение в старости. У меня 3 сына.
1: Угу. А, привет, напарники. Мне почти 44, сыну 20, маме 72. Так вот, могу сказать, как прослойка от меня ждали и ждут вот этого, стакана воды, не только. А я жду от сына, что он сможет себя и свою семью обеспечивать. Жду, что он будет вести свою жизнь счастливо здесь и сейчас. Я помогу, если понадобится. Пишет нам Ира из Смоленской области.
0: Ребят, пишите, как вот чего ждете от своих детей. Вот в глобальном смысле.
2: Наше радио.
3: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня такую довольно сложную тему взяли для обсуждения. Философскую тему. Что вы ждете от своих детей в отдаленной перспективе? Не сейчас, не здесь.
2: Глобально.
1: А глобально, да. И вот что вы пишете. Знаешь, например, можно я зачитаю одно сообщение?
2: Конечно.
1: Оно грустное. День добрый. Тема грустная. Ничего не жду, потому что вырастила бессовестного эгоиста. Слишком старался, наверное, 20 лет. Но он уверенно стоит на ногах, а у меня еще есть время позаботиться о своей старости.
2: Привет нашим. Задумался над вашим вопросом. На языке полно банальностей. Два раза писал и стирал. Потом решил написать это сообщение и отправил матери 20 тысяч. Просто так, без повода.
1: Ну, молодец. Я вот. Считаю, это... Да,
2: браво.
1: Иногда банальности не нужны, нужны действия.
2: Не нужно ничего писать. Ага. Просто посмотрел, что... Вспомнил про родителей.
1: У меня трое детей, я ничего от них не жду. Конечно, надеюсь, что они отучатся, получат, ну, найдут нормальную, хорошую работу. Есть, конечно, недвижимость, пока только старшему и средней. На младшую не накопили. Но это точно не на совершеннолетие. Когда вот решат семью завести, тогда и получат, пишет нам Александр.
2: Ребят, если есть, конечно, что сказать по теме сегодняшнего нашего обсуждения, пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня говорим на такую тему, что вы ждете от своих детей в глобальном смысле. Не какие-то конкретные вещи, а вот что-то такое. Угу. Более или менее глобальное. Вот что вы пишете.
2: Привет. Надеюсь, что будут лучше нас во всех смыслах. Тогда, значит, и мы не зря жили. А как иначе? Очень правильно.
1: Мудро.
2: Очень правильно.
1: Мудро. До вашего эфира даже не задумывался. Чего я жду от своих детей? У меня четверо. Хочу, чтобы они выросли, были счастливы, дружили между собой. Хотим с мужем дать им первоначальный капитал. Жизнь в экваторе. Могу сказать по своим одноклассникам, те, кому родители дали и квартиру, и машину, добились в этой жизни большего, чем те, которые начинали с нуля. Видимо, проговорку про сытого волка придумали нищие, чтобы хоть как-то утешить себя. Вот так вот пишет кто-то из наших слушателей.
2: У меня есть ряд примеров других.
1: А ты знаешь, я думаю, что эти примеры есть и по ту, и по другую сторону.
2: Совершенно
1: здесь
2: верно.
1: Очень много от человека зависит.
2: Есть масса примеров, когда волчата из обеспеченных семей, они даже не дожили до того...
1: Абсолютно с тобой согласен.
2: Сколько у нас таких примеров?
1: И много.
2: Много.
1: Ну, и я могу сказать,
2: благо что... Благо 90-е вы выкашивали там...
1: Я тебе открою секрет, что люди из неблагополучных семей тоже
2: точно
1: выкашивались.
2: Точно так же.
1: Объеме. Да.
2: Мне кажется, что вот обеспеченность семьи или как бы... Ну, некий базис, данный родителями, он никак не влияет на дальнейшую успешность или неуспешность человека. Ну вот, ну давайте как бы объективно смотреть.
1: Стартовая позиция немножко другая в этом случае. Если ты хочешь делать карьеру, у тебя стартовая позиция, она немножко другая. Но мы с тобой уже поспорили на эту тему. Давай разрядим обстановку. Вот,
2: у нас два сына, 23 и 25 лет. Оба очень успешны и самостоятельны. Женаты, зарплаты космические по миллиону в месяц. Ого, айтишники.
1: Прекрасно.
2: Я все свое время уделяла детям и свою карьеру не сделала. Но не жалею, вижу, какие они молодцы.
1: Добрый вечер. Я мечтаю, чтобы за пивком сбегали в тяжелое утро. Пишет нам Андрей из Краснодара. Андрей.
2: Тот самый стакан воды всплыл. Большое количество детей рождалось
1: Женат, 43. У жены сын. Поступает в медицинскую академию. Может, умеет. И вообще классный парень. Вот вам и вам привет и всем нашим. Вот.
2: Мне почти 44, сыну 20, маме 72. Так вот, могу сказать, как прослойка. От меня ждали и ждут вот этого стакана воды и не только. Я жду от сына, что он сможет себя и свою семью обеспечить. Жду, что он будет жить свою жизнь счастливее здесь, счастливо здесь и сейчас. А я смогу, если понадобится, и сама. Ира Рослов, Смоленская область.
1: Я хочу, ну, я думаю, напарник тоже присоединится к этим словам. Хочу поблагодарить вас за такое разнообразное количество сообщений. Они такие все глубокие и философские, что мы прямо не все успели зачитать.
2: Но мы сегодня,
1: извините,
2: да, дали вам пищу, да, для ума и немножечко поразмышлять.
1: Спасибо
2: заставили
1: вам большое.
2: Спасибо вам.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Это моя родина, мой родной край. Мне место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: запустения. 2 года назад у объекта появился новый владелец, который приступил к работам по сохранению памятника архитектуры. Здесь также продолжаются противоаварийные работы. Проход через виртуальную карту «Тройка» в городском транспорте Москвы стал в 5 раз быстрее. Теперь цифровая карта срабатывает на турникетах всего за 0,5 секунды, сообщил ТАСС заместителю мэра Максим Лексутов. Это удалось добиться благодаря переходу на офлайн-режим верификации QR-кодов. На карте доступно большинство билетов из действующего тарифного меню. Оранжевый уровень опасности из-за жары будет действовать в столице 1 и 2 июля, сообщил гидрометцентр. Завтра прогнозируется от 28 до 30 градусов без осадков. В ночь на четверг плюс 13-15, днем 2 июля от 29 до 31 градуса. По области местами небольшой дождь. В пятницу уже 26-28, местами кратковременный дождь. К выходным температура еще понизится. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором традиционно с напарником мы разыграем титул умника дня.
2: Да, нам тут прислали, мы так еще тему прошлого часа так-то как-то, ну, закрыли. Тут много сообщений, которые вот нам приятно читать. Например, сообщение следующего содержания, но относительно того, чего вы ждете от своих детей. Угу. Надеюсь, что будут лучше нас во всех смыслах.
1: Ну, это очень хорошо.
2: Да. И еще, люблю вас, спасибо. Надеемся, что это нам.
1: Я абсолютно уверен, что это нам.
2: Надеемся, что это нам, что вы не ошиблись.
1: Мы можем ответить только одно, мы вас тоже
2: любим. Это взаимно, да. Так, ребята, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно, с большой любовью последний июньский титул разыграем.
1: А может быть, мы сделаем еще и плодовыгодным этот час?
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же я мог забыть? У нас есть... А давай мы чуть попозже скажем, что у нас есть из плодовыгодного.
1: Я не против, но, ребят, имейте в виду, сегодня, помимо титула «Умника дня», победитель получит еще что-то, которое мы пока не озвучим.
2: Тем самым мы замотивируем вас принять более активное участие в розыгрыше титула, как-то поднапрячь мозговые извилины, быть собраннее, как-то, ну... целеустремленнее и нацеленнее на результат.
1: В общем, разогнать свои нейроны до максимальной
2: нейронной связи.
1: Да. Все, ребят, мы сейчас ненадолго прервемся, а дальше уже пригласим вас поиграть и, естественно, объявим...
2: Расскажем, что за плодово-выгодное.
1: Да, абсолютно верно.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Катюгин Роман Юрьевич».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы предложить вам поучаствовать в борьбе за титул «Умника дня».
2: Последний июньский титул «Умника дня». А к нему добавляем два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром. Концерт состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля, то есть в пятницу. Я ничего не путаю. В пятницу.
1: Нет, ничего не путаешь.
2: Билеты могут стать вашими. Нужна только кодовая фраза.
1: Прости, я уже, конечно, ее возьму, а пить-то и не хочется.
2: А пить-то и не хочется.
1: Ребят, ну те, кто только что к нам присоединился,
2: это
1: так сказать, отсыл к теме прошлого часа.
2: А пить-то и не хочется. Автор 26-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через ботов в мессенджерах. Пишите.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну, начнется первый раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул «Умника дня» поборется Елена. Давайте знакомимся. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, давайте начнем первый раунд. С кем хотите играть? С Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: С Игорем Владимировичем.
2: Спасибо. У нас минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. Каков размер штрафа за невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией?
3: Полторы тысячи.
2: 800 рублей. Назовите исполнителя роли Дуримара в советской экранизации сказки «Золотой ключик».
3: Еще раз.
2: Назовите исполнителя роли Дуримара в советской экранизации сказки «Золотой ключик».
3: Миллер.
2: Владимир Басов. Является ли лютня струнным музыкальным инструментом?
3: Да.
2: Правильно. Сколько матерей было у братьев Карамазовых в одноименном романе?
3: Две.
2: Правильно. Назовите любое государство на букву «П», кроме Португалии и Польши.
3: Перу.
2: Правильно, есть такое. Кто является автором повести «Записки сумасшедшего»?
3: Достоевский.
2: Гоголь. Сколько полос на государственном флаге Марокко?
3: Пять. Угу.
2: Ни одной.
1: Ни одной, да.
2: Монохромный флаг. Так, сколько мы имеем? Три из семи. С таким результатом так заканчивается первый раунд. Благодарим вас, Елена, за принятое участие. И в скором времени пригласим второго игрока. Проведем второй раунд, и тогда уже определим, кому достанется титул, а заодно и обещанные нами билеты.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играла Елена. Сыграла она с результатом
2: 3-7.
1: 3-7, да, все верно. В этом раунде нам нужен участник.
2: Еще никакого раунда.
1: Да.
2: Еще нет участника. Я не знаю, что ответить на твой опит-то и не хочется.
1: И есть не хочется.
2: Потому
1: и кушать тоже, например.
2: Ну, а кушать хочется всегда.
1: Прекрасная фраза.
2: Пусть будет. Будем в абсурд играть. Итак, ребята, а кушать хочется всегда. Автор 26-го сообщения будет вторым игроком. Напомню, как прислать заявку на игру. Взять смартфон и написать либо в мессенджере в наши боты, либо через сайт наш.ру. Как вам больше удобно.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну и, друзья, пока второй раунд у нас не может состояться, потому что убедительная просьба, если вы не подходите к телефону или пишете шутливо, ну не тратьте наше время. Ну вот.
2: Не обижайте мне королька.
1: Не обижайте королька, потому что четыре раза я пытался позвонить по разным номерам, никто не берет. Последний вообще сообщил, что я не готов играть.
2: Тогда зачем не готов, а зачем вы пишете? Зачем ты тогда? Что это было? Зачем?
1: Так, ребят, мы сейчас ненадолго прервемся, совсем ненадолго.
2: Да.
1: И попробуем все-таки разыграть.
2: Кто готов? Титул «Умник». Давайте еще раз проведем перекличку.
1: Я готов.
2: Я готов. Через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И второй раунд игры «Успеть за 60 секунд» все-таки состоится. Среди готовых оказался самый готовый. Давайте знакомиться. Это Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
3: Да, здравствуйте.
2: Всегда ну что, от вашей готовности зависит судьба титула и билетов на концерт Сергея Бабунца с оркестром. Ну что, начнем?
1: Давайте.
2: Поехали.
3: Погнали.
1: Сколько букв «А» в слове «абсцисса»?
3: Две.
1: Правильно. Одним из персонажей какой киновселенной является наемник Джанго Фетт?
3: Без понятия.
1: «Звездные войны». Что из себя представляет химический элемент сурьма? Это металл, полуметалл или неметалл?

0: Ни одной.
1: Правильно, является ли валторна струнным музыкальным инструментом?
0: Нет, духовой.
1: Правильно.
2: Что, три, три и три?
1: А, три-три у нас. Три-три. Ну, давай потрём.
2: Нет, тереть не будем. Давай на камень, ножницы, бумага.
1: А, подожди. Что? Алексей, а вы пойдете на...
2: Конечно.
1: На концерт?
2: А чего?
0: А как, какого числа?
2: В пятницу. В пятницу в эту уже. Уже в эту пятницу.
0: Нет.
2: Не
0: нет,
2: пойдет. Все, нет, так, тогда, могу, мы, а, тогда мы Алексею отдадим титул.
1: Титул, да.
2: Да, Елене билеты. Вот, а, вот это все по-джентльменски, по-честному. Спасибо вам,
1: Алексей,
2: большое.
1: Спасибо большое.
2: Поздравляем вас с обретением титула, а Елену с обретением билетов.
1: Это еще же не все.
2: А это еще не все, ребят.
1: Если, сейчас я пока все выдам.
2: Если, там, Елене, выдай, пожалуйста. Ага. Если... вот вы не готовы по каким-то причинам, бываете в эфире, блеснуть своим всезнайством, ребят, можно сделать это, но мало ли вы стесняетесь. Можно это сделать в индивидуальном порядке. Взять смартфон, найти в мессенджере Макс или в социальной сети ВКонтакте «Умник дня», подписаться и отвечать на вопросики в удобное для вас время, в удобном для вас формате. Кроме того, в мессенджере Макс можно... узнать, как, чем знаменит этот день, чем он вошел в историю, ну, помимо всего прочего. Например, вот 30 июня, день сегодняшний, это один из двух дней года, когда может быть добавлена високосная секунда. Другая такая возможность представится 31 декабря.
1: Mm-hmm.
2: Вот. В этот день, в разные годы, в 1893 году в ЮАР на руднике, ой, название, боюсь, не выговорю, был найден на алмаз Эксельсиор весом 995 каратов. И повезли его, значит, в Англию. И там, короче, отправили какое-то судно, прямо вот там охрана была вот в Англию, чтобы он доехал там, чтобы... А когда приехал в Англию, это судно прибыло или паровоз, я уже, по-моему, судно. Оказалось, что «Эксельсиор» был отправлен самой обычной почтой.
1: Да-да-да. И... А потом нашелся на балконе в Москве в ведре с капустой.
2: Не-не, это другая известно. История. Кроме того, в 1908 году над центральной частью Сибири, где-то в Междуречье, Нижней Тунгусской и Леной, пролетел, а потом взорвался неопознанный летающий объект. Впоследствии названный Тунгусским метеоритом. Судя по тому, что повалило лес на площади где-то
1: аномалии.
2: Несколько тысяч километров, рвануло очень даже ого-го. До сих пор непонятно, что это было.
1: Ну,
2: различные
1: там, на
2: версии.
1: Самом деле, много гипотез.
2: Да, ну и кроме того, среди именинников дня сегодняшнего можно выделить человека, перед которым я искренне преклоняюсь и восторгаюсь, это Майк Тайсон.
1: О-о-о.
2: Да, кто еще родился в этот день, если интересно, заходите в мессенджер Макс, ищите канал «Умник дня», подписывайтесь и развивайте серое вещество.
3: Наше радио.

0: гей.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
3: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Министерство не фиксирует системных обращений от отрасли об отсутствии достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. В Минпромторге подчеркнули, что главная задача ведомства – обеспечение доступности продуктов для граждан. Там заверили, что в случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут приняты. Ранее стали поступать сообщения, что проблемы с поставками топлива начинают отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов. Режим повышенной готовности ввели в районе двух частных домов в подмосковном Егорьевске после удара беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте муниципального округа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью дрон ударил по частному дому в Егорьевске. Там вспыхнул пожар. Из-под завалов достали двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок скончался. По данным издания Daily Storm, в больнице также умерла его мать. Власти поручили проинформировать пострадавших о возможности получения дополнительных выплат и подготовить предложение о выделении компенсации из муниципального бюджета. Более 80 жилых домов, около 600 присадебных участков пострадали в Свердловской области, в Нижнесергинском районе, муниципальном округе Первоуральск, Горноуральском городском округе в Нижнем Тагиле из-за поднятия уровня воды в двух реках в результате дождей. Об этом сообщили в МЧС. Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. Развернуты пункты временного размещения. В регионе продолжает действовать предупреждение о непогоде. Ожидается ливни с порывами ветра до 18 метров в секунду. Мир будет жить в условиях полной неопределенности, а горизонт планирования уже сегодня стремится к нулю, считает глава Сбербанка Герман Греф. Как заявил он на годовом собрании акционеров кредитной организации, к этому приводит развитие технологий. Глава Сбербанка отметил, что это вносит кардинальные изменения в среду планирования. Он подчеркнул, что всем придется жить и работать в таких условиях, а ожидать чего-то совершенно бессмысленно. Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом сообщил ТАСС режиссер и актер Никита Михалков. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественного кинематографа и регулирование проката иностранных фильмов. По словам Михалкова, это будет серьезная помощь нашему кино. К тому же будет оплачиваться так называемый входной билет, просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран. По словам Михалкова, эта практика существует, например, во Франции и в Китае. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня», и миссия наша неизменна – сопроводить вас до дома интересными историями. Вот наткнулся тут на заголовок. В 2026 году високосная секунда не была добавлена. Перечитываю. Все так. Високосная секунда не была добавлена. Думаю, ну, про високосный год я слышал, но чтоб секунда. начал копаться. И действительно существует такое определение – високосная или координационная секунда, которая является дополнительной. Ее периодически добавляют к всемирному координированному времени, чтобы синхронизировать его со средним солнечным временем из-за неравномерного вращения Земли. Я думал, важно не забывать менять батарейку в часах или не забывать их заводить для того, чтобы со временем было все в порядке. А тут целая головоломка. И следит за этим процессом Международная служба вращения Земли и систем отсчета, которая принимает решение о введении високосной секунды. Ну, тут я понял, что о високосном годе я тоже, скорее всего, ничего не знаю. Кроме того, что в нем не 365, а 366 дней. Ученые еще во времена Юлия Цезаря в первом веке до нашей эры выяснили, что астрономический год длится на 6 часов больше. Ну вот тогда стало очевидно, что в течение 4 лет накапливаются лишние сутки, и есть необходимость в создании более детального календаря с учетом дополнительного дня. И для того, чтобы сохранить баланс природных явлений и календарный счет, раз в 4 года стали добавлять еще один день в феврале. А вот почему 30 июня 1972 года впервые была применена дополнительная високосная секунда? Давайте разберемся с этим после песни и рекламы на нашем. Это программа «Тема дня». Оставайтесь с нами.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем. В 2026 году високосная секунда не была добавлена. Вот наткнулся на какой я заголовок и решил разобраться, а что это за високосная секунда такая и почему ее надо добавлять. На протяжении почти всей истории люди определяли продолжительность суток, ориентируясь на вращение Земли вокруг собственной оси. То есть один полный оборот планеты соответствовал одним суткам. Ну, знаем об этом, знаем. Логично? Логично. Однако, как оказалось, у такого способа был существенный изъян. Скорость вращения Земли непостоянно. На нее влияют самые разные процессы, от приливов и океанских течений до ветров и движений в жидком ядре планеты. Переломный момент наступил в 1967 году, когда на международном уровне утвердили новое определение секунды. Теперь ее не привязывали к движению Земли, а основывали на частоте излучения атомов цезия-133. И благодаря этому появились так называемые атомные часы, исключительно точный инструмент, и их погрешность составляет менее 1 секунды за десятки миллионов лет. На базе вот этих часов сформировали международное атомное время. Однако тут как раз-таки проявилось новое противоречие. Если атомное время течет абсолютно равномерно, то вращение Земли таковым не является. По стандарту сутки длятся ровно 24 часа, то есть 86 тысяч 400 секунд, но в реальности Земля делает полный оборот примерно за 86 тысяч 400,2 секунды. Со временем накапливается, конечно же, разница. Без корректировки со временем возникла бы серьезная рассинхронизация. Например, атомные часы могли бы показывать полдень, в то время как на улице стояла бы глухая ночь. Ну и чтобы не допустить такого расхождения, вот как раз-таки в 1972 году ввели всемирное координационное время. Оно опирается на показания атомных часов, но время от времени подвергается корректировке так, чтобы не отклоняться от астрономического времени, которое напрямую зависит от реального вращения планеты, более чем на 1 секунду. Ну и для такой синхронизации используют как раз високосную секунду. С 1972 года ко времени добавили уже 27 таких секунд. В последний раз это случилось в 2016 году. И процедура всегда происходит в полночь 30 июня, либо 31 декабря. После 23 часов 59 минут 59 секунд наступает промежуточная отметка 23:59:60. И лишь после нее часы показывают по нулям. Не успели мы с вами привыкнуть к тому, что Земля вращается немного медленнее, чем течет время, и тут уже новое удивление. С 2020 года ученые-геофизики отмечают, что вращение Земли стабильно ускоряется. И такая тенденция идет вразрез с данными многолетних наблюдений. Раньше скорость вращения планеты понемногу снижалась из-за гравитационного воздействия Луны. Удивительное событие произошло 5 июля 2024 года. Продолжительность суток оказалась меньше привычной. Земля обернулась вокруг своей оси быстрее, чем обычно, и полный оборот занял на 1,66 миллисекунды меньше стандартных 86400 секунд. Ключевым фактором ускорения стали процессы в жидком внешнем ядре Земли. Между ядром и твердой мантией происходит обмен моментом импульса. Ускорение одной части системы может сопровождаться замедлением другой. В последние годы баланс сместился таким образом, что скорость вращения земной поверхности возросла. Ну, то есть, если Земля продолжит оборачиваться вокруг своей оси быстрее классических суток, то нам уже понадобится не положительная високосная секунда, а так называемая отрицательная. И надо будет не прибавлять к шкале времени, а вычитать из нее. Ну, это если я все правильно понял. За все время существования атомного отсчета времени отрицательную високосную секунду так и не использовали ни разу. Саму возможность ее применения даже не воспринимали всерьез. И вот теперь, спустя более чем полвека, после ввода всемирного координированного времени, наука впервые подошла к тому, что такая мера может потребоваться. Предположительно, это случится в промежутке между 2028 и 2029 годами. На бытовом уровне потеря одной секунды никак не ощущается. Для нас с вами это ничтожно малая величина, а вот для цифровой экосистемы планеты такая корректировка несет ощутимые риски. Огромные взаимосвязанные системы, будь то торговые площадки, сервисы спутниковой навигации или сети связи, строятся на принципе строгой временной синхронизации. Разработчики программного обеспечения десятилетиями закладывали в алгоритмы возможность учета добавочной секунды, и этот механизм в индустрии более-менее отработан. А вот ситуация, при которой время фактически откатывается назад из-за исключения секунды, практически не прорабатывалось. Соответствующие тесты почти не проводились, а логика обработки такого сценария в большинстве систем просто-напросто отсутствует. Риск сбоев из-за отрицательной високосной секунды весьма реален. Системы просто не рассчитаны на то, что временная шкала может двигаться в обратном направлении. И на генеральной конференции по мерам и весам в 2022 году приняли важное решение – отказаться от добавления високосных секунд для корректировки времени, и сделать это планируют к 2035 году, а при необходимости, возможно, и раньше. Причина в том, что такие корректировки, как вы поняли, доставляли немало сложностей в работе различных систем. И начиная с 2035 года всемирное координированное время больше не будут подгонять под вращение Земли. Из-за этого астрономическое время начнет понемногу отставать от атомного. Специалисты предполагают, что к 2100 году разница между ними достигнет примерно 1 минуты. Хотя тут еще надо посмотреть, будет Земля ускоряться или замедляться. Ну а это, конечно же, покажет только время, дорогие друзья. Это была программа «Тема дня». Хорошей дороги домой, прекрасного вечера и до встречи уже завтра в 18.04. Счастливо, пока.
7: «Тема дня». Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Коты, если верить Хайнлайну, живут как дома.

перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 автозаправочных станций. Больше чем на половине этого количества подтверждено наличие самых популярных марок бензина. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже, а большинство сетей АЗС сохраняет временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства области. Нововоронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства, стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020 года, благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 519 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. Еще в ходе оперативного совещания в региональном правительстве руководитель облсберкома Илья Иванов заявил о готовности провести предстоящую избирательную кампанию 20 сентября на высоком уровне. Он подчеркнул, что параметры работы давно отработаны, а основные принципы ясны. По словам Сергея Трухачева, особое внимание в нынешних условиях стоит уделить трем ключевым аспектам – безопасности, соблюдению законности и технической готовности. Илья Иванов напомнил, что это не первая кампания для региона и выразил уверенность, что областной избирком справится с задачами, как это традиционно и происходит. 23-й съезд партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Центральным событием стало выступление президента Владимира Путина. Он отметил, что съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время. Все новые искусственные препятствия мешают нормальному взаимовыгодному сотрудничеству государств и народов. Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Президент подчеркнул, что сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в армию и флот. Долг «Единой России» сделать все для победы. Это были новости региона.
6: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, введенный за разлива нефтепродуктов, снят. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщил оперативный штаб региона. Нефтепродукты попали в акваторию Черного моря и реку Туапсе в результате пожара после атак беспилотников в апреле. В районе проведены работы по ликвидации последствий загрязнения и мониторингу экологической обстановки. В мае в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Следующими этапами были обозначены очищение и предотвращение распространения мазута в акватории Черного моря. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявил официальный представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткенен. Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать слабеющую экономику страны. Представитель Еврокомиссии напомнил, что первый этап отказа от российского газа начался в этом месяце. Вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. С начала будущего года вступит в силу полный запрет на импорт СПГ из России, а с 30 сентября полный запрет на поставку трубопроводного газа. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился в 4 с лишним раза, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она отметила, что женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Некоторые профессии были недоступны для них из-за тяжелого физического труда, а также из-за вредных опасных условий. Однако, благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства, все больше профессий, которые раньше были мужскими, становятся женскими. Как отметила Баталина, в России появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению, который президент издал в январе прошлого года, в первый день своего второго президентского срока. Трамп решил прекратить практику автоматической выдачи гражданства детям, которые родились в США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Первое заседание творческой комиссии Союза театральных деятелей России по уличным театрам состоялось в Архангельске в рамках 32-го международного фестиваля уличных театров. Определены основные направления по развитию уличной театральной сферы. Состоялась презентация кабинета уличного театра СТД. Его миссия – содействие профессионализации уличных театров, повышение их видимости внутри профессионального поля, выработка общего языка для описания уличного театра как особого вида театрального искусства. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, в котором мы поговорим про путешествия. Про путешествия на автомобилях. Да, понятно, что сейчас в некоторых регионах есть определенные сложности с топливом, с лимитированной выдачей его. Но, тем не менее, хочется надеяться, что все эти проблемы, они скоро закончатся, и можно будет ехать куда угодно, куда глаза глядят, на своем любимом автомобиле. Будут у нас сегодня гости, и мы попробуем разобраться вообще, как лучше путешествовать на автомобиле, что должно быть в багажнике этого автомобиля, может быть, в салоне, на какие расстояния стоит ездить, какое ТО нужно пройти перед поездкой, и, собственно, некий такой джентльменский набор, который просто обязан быть в автомобиле. Поэтому разговор пройдет про автопутешествия. Скоро представлю свои гостей, которые уже вот-вот пройдут в студию.
1: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер программы ООО «Научно-производственная торговая компания «Супротек». «Супротек» — инновационные продукты для вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на suprotec.ru. И у меня сегодня в гостях Дмитрий Смирнов, автоэксперт, и Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий и автор программы «Утилизатор». Добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: О, прекрасно, вас хорошо слышно. А сегодня мы будем говорить про автопутешествие. Вот мне кажется, самый главный и первый вопрос к человеку, который собирается в автопутешествие, готов ли он? Я сейчас не про ситуацию с топливом, да? Я вообще говорю, готов ли он морально поехать? Потому что многие думают, что это такая красивая. Я буду сидеть, смотреть в окошко.
3: Слушайте, ну с этого вообще надо начинать, с того, что понимание должно быть. Сможешь ли ты долго сидеть за рулем в одной позе, когда затекают ноги. Вот, надо планировать путешествие. Например, вот я всегда езжу с ночевкой, даже на юг. То есть я не могу ехать одним днем. А некоторые ездят прямо вот сел, попер, и вечером уже он там пьет чай на берегу моря. То есть, ну, такие тоже есть. Ну, то есть, все по-разному. Надо понимать это. И дальше, естественно, ну, готов ли ты к тому, что может что-то произойти в дороге? Колесо, например, поменять умеешь ты или нет? Или там будешь вызывать потом помощь, которая к тебе приедет? Ну, и так далее. Много всяких вопросов.
2: А вот если это колесо с собой?
3: Да, кстати, между прочим. Если оно в машине. Еще надо в машину положить все, что нужно.
1: Ну, это мы сейчас отдельно поговорим. Вот как по-вашему, когда лучше ехать? Потому что есть у одних мнение, что лучше ехать. А ночью машин будет меньше. Ехать, ну, как бы проще. А я вот, например, я исповедую совершенно другую схему. Я считаю, что выезжать надо довольно рано, там, условно, в 4-5, но ехать именно световой день, потому что я вот от ночной езды, может, с возрастом, но я просто уставать стал.
2: Но на самом деле это, на мой взгляд, а пробег у меня достаточно большой по России, 4 часа утра — это оптимальный старт. То есть, если мы живем в крупном мегаполисе, мы как раз выезжаем за черту там 100-200 километров, не встречаем трафик, который там живет в ближайшем Подмосковье, там ближайшие 100 километров. Вот. И дальше уже потихоньку фуры будут просыпаться, когда уже трафик весь уже разошелся по всей длине маршрута. Поэтому, на мой взгляд, это идеальное время выезда.
3: А я свой сейчас скажу. Я тоже выезжаю рано с утра. И, как правило, знаете, что я делаю? Мы, когда стартуем, у меня с утра никто не завтракает. Я говорю, все, завтракаем вот в такой-то точке через там 250 километров. И поверьте все, вот мы прекрасно доезжаем четко к завтраку, и прям конкретно в это время мы там кушаем. И все спокойно...
1: Как пилот авиации перед вылетом не завтракает. Сейчас подумал.
3: Ну, тоже как вариант.
1: Да. Мужчина, у меня еще есть вопрос, связанный как раз вот с ездой. Сколько, по-вашему, комфортно проехать за день? При условии, что мы едем не по каким-то там, ну, совсем плохим дорогам, да, а по достаточно оживленным, нормальным, современным трассам. 500, 600, 1000 километров.
2: На самом деле, зависит от направления, от трафика, да, и сколько населенных пунктов будет встречаться. То есть... Для меня, если дорога такая комфортная, я могу там 1700-2000 километров проехать спокойно. Если много населенных пунктов, вот как раньше дорога до Казани была, ну, извините, 18 часов до Казани ехать, ну, тяжеловатенько, да, то где-то около 1000 километров реально проехать.
3: Ну, вот мы, например, ехали, когда из Владивостока, то есть у нас средний перегон был где-то 800 километров, это нормально было. При условии того, что там, конечно, трасса в некоторых местах, там 100 километров едешь, вообще никого нет. Да, но она узкая сама по себе, и поэтому там немножко сложновато. Но вот для меня, например, вот где-то 800 километров, это нормально. Больше уже там у нас был один перегон, где я прям уже доезжал, вот прям вот уже на последних. Вообще зависит от человека, конечно.
1: Ну, смотрите, я тут тоже от себя немножко скажу, потому что я тоже исколесил, конечно, очень много и по России, не только на автомобиле, но и на мотоцикле. И на нем, кстати говоря, пробег существенно меньше лучше делать в сутки, чем там вот, ну, 1800. Там я вообще считаю, что больше 1000 на мотоцикле точно не надо ехать. Но дело не в этом. как правило, люди, которые отправляются в автомобильные путешествия, они отправляются не в одиночку, да, а все-таки с семьей. Да? И вот начинается, значит, сзади у тебя, справа сидит, например, жена, сзади там дети, возможно, еще в багажнике, ну, не, нет, не, за, на заднем сиденье теща, а в багажнике собака. Я, простите меня, теща, пожалуйста, я не хотел этого. Вот, но, тем не менее, и каждый, одна, значит, говорит, что ты едешь, значит, слишком быстро, другая говорит, что слишком медленно, дети хотят постоянно пописать. Есть ли какие-то требования, ну, скажем, в морском деле есть командир корабля или капитан корабля, все слушают его. Вот водитель, это человек, который как капитан, то есть он сказал, писаем только через час, и все.
2: Скорее всего, да, но все равно капитану приходится слушаться штурмана.
3: Как ни крути. Довольно часто, да.
2: А со скоростью решается очень просто. Покупайте машину, на которых спидометр в милях.
3: Не, ну слушайте, я могу сказать одно, что я заранее просто... У нас путешествие начинается еще в Москве. Любое, с моей семьей, то есть мы садимся и простраиваем маршрут. Мы четко уже отбираем точки, где мы останавливаемся, поэтому у меня вопросов, чтобы остановиться, забежать, что-то купить, нет. Плюс я экономный человек довольно-таки, я покупаю многие вещи, которые обычно стоят на заправках X5.
1: Да, конечно.
3: Я покупаю заранее, это у меня все есть, поэтому остановиться за шоколадкой, шоколадка сразу же появляется в машине. Это все очень просто и хорошо. Так что, как бы, ну, кто как говорится.
1: Я предлагаю нам ненадолго прерваться, потому что потом мы уже все-таки будем готовиться к самому путешествию.
0: Новое на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжаем разговор об автомобильных путешествиях. В гостях автоэксперт Дмитрий Смирнов и автомеханик Юрий Сидоренко. Продолжим разговор. Скажите, у меня вопрос. Готов ли автомобиль к автопутешествию? Как вообще это понять? То есть, что с ним делать-то надо перед путешествием? И надо ли что-то?
2: Слушай, это обязательно нужно делать. Его нужно просто готовить. Знаешь, что меня всегда, честно говоря, раздражает? Особенно когда в интернете смотришь вот это, как подготовиться к автопутешествию. Никто практически... Все говорят, ну, автомобиль должен быть технически исправен.
1: Ну, да.
2: И дальше пошло, что с собой взять. Я понимаю, это очень важные вещи. Там жилеты, аптечки, там про зимние путешествия. Я сам много рассказывал, что надо с собой взять в своих роликах. Но техническое состояние – это очень важный момент. Потому что если машина встанет по дороге, то все. Конечно, нужно начинать вот прям вот приезжать, ну, в сервис и просить полностью посмотреть ее. Всю от и до. Начинать надо, конечно, с мотора. То есть открывается капот, и вы дальше начинаете там смотреть все жидкости. Жидкости очень важная вещь, особенно с маслом. Обычно народ пролетает, потому что надо вспомнить, когда вы последний раз меняли масло. Если мы предлагаем поменять масло, ну, я у себя раз в 10 тысяч километров. То есть если вы проехали уже 8, а вам в путешествии надо проехать 4, то есть получается 12, 2 перекат, правильно?
1: Ну да.
2: Вот, но надо уже менять масло заранее. И машине будет хорошо, когда вы будете ехать на хорошем новеньком масле. Потому что скорости совсем другие. Мы же понимаем, что на скорости там другие температурные режимы работают.
1: Ну, ты же человек, который, скажем так, экономно подходит ко всему. Так можешь просто с собой взять масло и где-то там поменять уже, куда приедешь, когда у тебя одометр добежит до нужной цифры.
2: Вот по поводу замены масла я могу сказать. Конечно, проще купить здесь. Если вы все-таки думаете, что не хотите 2000 эти терять, ну, не да. Вопрос. Заранее посмотрели, где есть сервис, на этом пробеге где-то примерно, и все, взяли все с собой, приехали, поменяли.
1: Да
2: у
1: можно
2: меня
1: даже,
2: так многие делают клиенты.
1: Прости, кстати. В конечную точку, ты же знаешь, куда ты приезжаешь. Ну, посмотрел там, какие станции есть, записался заранее.
2: Ну, главное, чтобы все было с собой, чтобы там в втридорога не покупать и паленку.
1: Да, просто может не быть даже на какие-то определенные автомобили.
2: Здесь касается также антифриза, также касается тормозной жидкости. Все это надо вспомнить, когда вы меняли. Потому что на трассе совершенно по-другому все работает. И опять же говорю, потому что если там антифриз износился, машина начнет греться. Начнет греться, начнет убиваться масло и так далее.
1: Очень важный вопрос, наверное, не знаю, может быть, даже к Дмитрию. Дело все в том, что есть некие правила замены тормозной жидкости, потому что дороги у нас везде разные. Где-то дороги горные, где-то дороги обычные. Но если на обычных, собственно, тормозами мы пользуемся, как раз, простите за тавтологию, в обычном режиме, то на серпантинах тормоза порой у нас начинают работать в очень жестких условиях. И нужно ли менять тормозную жидкость?
3: Ну, конечно. Тормозная жидкость, как и любой жидкости в автомобиле, есть свой срок службы. А в основном это где-то порядка 3 лет. Да? Но есть прибор, который проверяет гидроскопичность тормозной жидкости, поскольку тормозная жидкость достаточно гидроскопична, как бы это тавтологически не звучало, да? Она влагу впитывает из воздуха. И поэтому, если вы машину использовали в городе, ну, то есть разгон, торможение, там нагрузка на тормозные механизмы не такая большая. Понятно, что она нагревается не так сильно. На серпантине там будет
1: горят тормоза.
3: На 100 и на 200% больше использования, да. И зачастую попадаются в интернете видео, когда отказывают тормоза. У тех же даже газели. Это не из-за того, что там тормоза плохие, да? Она просто не была своевременно обслужена. Тормозная жидкость вскипела, тормоза пропали.
1: Ну да, забулькала и уже ничего не
3: продавлено. Эффективность упала.
1: И у меня тогда встречный вопрос. Почему автомобильные компании в регламентных работах, а они у них, как правило, прописаны там до 120 тысяч, а то и больше у некоторых, почему нигде не пишут, что нужно менять тормозную жидкость?
3: Не знаю, почему в открытом доступе они не пишут, но регламенты по немецким автомобилям обязательны. Причем даже сама машина знает, когда надо поменять тормозную жидкость.
1: Понятно. А если машина не знает, то все-таки перед путешествием, если серпантины, да,
3: обязательно
1: лучше посмотреть всю тормозную систему.
3: Да, лучше или заменить.
1: Очень внимательно. Давайте ненадолго прервемся на рекламу и продолжим наш разговор.
0: Наша реклама. В
4: детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер программы — компания «Супротек». «Супротек» — технологии безразборного ремонта вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на «супротек.ру». И мы продолжим наш разговор про путешествия. Напомню, в гостях у меня автоэксперт Дмитрий Смирнов и автомеханик Юрий Сидоренко. Про «Супротек» мы уже заговорили. Раз заговорили, то какие присадки или, может быть, какие-то технические жидкости можно использовать в автомобиле, когда путешествуешь?
2: Ну, в путешествии из личного опыта, поскольку я передвигаюсь достаточно много, и застать меня в Москве, наверное, сложнее. Я использую прежде всего в длительных поездках это присадки топливные, незаменимые, как бы, как воздух для двигателя, да, потому что в некоторых регионах можно попасться достаточно на некачественное топливо, и при этом бренд заправки никак не повлияет на него. А вот защитить топливную аппаратуру вполне себе надо. И могу сказать, вот у меня на основной машине, вот Юра ее видел, немецкая, там пробег уже за 250 тысяч, и фу-фу-фу, ни разу я к топливной аппаратуре не возвращался. И средний расход у меня при спокойном вождении где-то 4,5-5 литров.
1: Ну, дизель.
2: Дизель, да. Угу. 4-литровый дизель.
3: Шикарно вообще, честно говоря, рассказ. Только сказал бы, что ты заливаешь-то вообще и как.
1: Я могу сказать одно.
3: Тогда расскажи ты, Юр, ты знаешь. Давайте я расскажу, да. Смотрите, друзья мои, я обязательно рекомендую всем обрабатывать систему топливную супротеком именно как. То есть вы перед поездкой, еще не уехав из города, заливаете очиститель супротек, чтобы прочистить, подготовить систему к дальнейшей обработке. Очиститель вы залили. Все, и дальше уже после того, как вы, ну, система отработалась, вы начинаете уже обрабатывать ее постоянными составами. Ну, в данном случае я обрабатываю СГА, потому что у меня все машины бензиновые. И у кого дизель, я туда добавляю СГА. При каждой заправке баллончик туда заливаете. Очень интересно, что сейчас я раньше, когда его заливал, вот я ехал из Владивостока, на заправку меня смотрели как на идиота, вот реально. Ну, стоит человек, чем-то болтает в руках. Кто-то подходил, спрашивал, это вы увеличиваете октановое число. Угу. Я говорю, не, я топливную аппаратуру обрабатываю. А зачем? Я говорю, для того, чтобы, если вдруг плохой бензин, чтобы она выжила. Вот это все, что я делаю.
1: А она что создает там?
3: Она создает специальный слой защиты. Ну, во-первых, она мягко очищает все и не дает образовываться всяким лаком. Что там еще образовывается?
2: Ну, в основном лак из топлива образуется. Да, и тот лак, который уже образован в топливной аппаратуре, особенно на двигателях с непосредственным впрыском, да, то есть когда форсунка у нас находится в цилиндре, не дает как раз образования вот этого нагара, чтобы игла зависла, и у нас был гидроудар.
3: Вот, это очень важный момент, то, что как раз не дает зависать. К этому относится все, что как с плохим бензином связано. Вот, и как раз, ну, и тут ты получаешь, что и ровнее работает мотор, потому что аппаратура начинает правильно работать. И самое приятное, что это экономия. Экономия топлива. Я ее смог ощутить, потому что, ну, это Дмитрий работает с большими парками, там можно сделать какое-то исследование.
1: Ну, выбор, куда нельзя понять, как,
3: да,
1: это все происходит.
3: То есть я ехал из Владивостока в Москву, и я знал, сколько я должен потратить бензина. Ну, просто знал. Я посчитал, заложил эту сумму, положил ее в карман, в карман, и она у меня лежала. Когда я приехал в Москву, я с удовольствием ощутил, что я сэкономил процентов 20-25 от этой суммы. А это немало, я считаю. Это прям такая хорошая сумма на 12 тысяч пробега. Но для меня она была весомая очень даже.
1: Я вот все-таки убеждаюсь, что в Юре пропал шикарный экономист. Потому что у него, во-первых, все с собой всегда. Еще экономия такая. Давайте ненадолго прервемся и продолжим наш разговор.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разговор о подготовке автомобиля к путешествию. Про масла хочется немножко поговорить, потому что я понимаю, у Супротек ведь есть линейка масел, а путешествие летом все-таки есть риски, что можно попасть в жуткую жару, например, да? Вот, может быть, Юр, вот ты посоветуешь, какие масла лучше использовать, если уж все равно его придется менять? Для поездки в жаркий регион.
2: Слушай, ну как бы здесь вопрос не в том даже, именно в жаркий, не в жаркий. Вопрос в том, какое масло должно для вашего автомобиля подходить. Но оно как бы должно быть определенных, с определенными допусками.
3: Ну, во-первых, да, если у вас машина современная, с непосредственным впрыском, да, это одни масла. Как правило, они маловязкие. Желательно, чтобы они были синтетические, сделанные на основе, там, например, синтезированные из природного газа. Да? Потому что нефтяные масла все-таки от высокой температуры могут образовывать в двигателе шлам, что приведет к забитию каналов. Ну и там последствия могут печатать. Понятно, что за эту поездку это не произойдет по щелчку пальцев. Да? Но это процесс, который будет происходить в двигателе. Поэтому подбор масла очень важен.
2: Ну, помимо масла еще, как бы здесь можно, в принципе, можно перестраховаться, по большому счету. И, ну, к обычному маслу там залить, например, Супротек Актив. Ну, как бы я в данном случае говорю. То есть обработать мотор Супротеком, это будет вполне.
3: Я бы сказал даже не подстраховаться, а сделать уверенную каску своей поездки, да.
2: Ну, я так прям не буду говорить, но подстраховаться, да, точно.
1: Скажите, что такое, вот страшный такой есть термин, термодеструкция масла? Я не знаю, вообще-то можно в эфир говорить или нет, но надеюсь, что можно.
3: Ну, конечно, можно. Когда масло распадается на ингредиенты от воздействия высокой температуры, то есть фактически вы можете по ингредиентам вытащить масло из своего картера. Ни к чему хорошему это не приведет, а вот к поломке двигателя приведет неимоверно.
1: А от чего оно разваливается на компании?
3: Температурный фактор.
2: Просто от перегрева.
3: Перегрев, да. То есть масло не работает от повышения температуры. А если у вас еще радиаторы нечистые, забитые, да, вы едете по трассе, а по трассе воздухом встречным не обдувается двигатель, и, соответственно, нагрузка, температурная нагрузка, идет очень высокая. Этого масло не выдерживает, и таких случаев очень много. Зачастую приезжается, и масло из поддона выливается кусками, да, то есть слоями.
1: Угу. Так, ну а как этого избежать? Потому что сейчас, на самом деле, напугали и как-то самоустранились.
3: Во-первых, проверить частоту радиаторов. Потому что если у вас горные перевалы, обязательно двигатель должен дышать свободно. То есть антифриз должен охлаждаться. Не забываем, что в радиаторах охлаждается не только антифриз. Да? У нас там и коробка-автомат, если она присутствует, радиатор. Теплообменник двигателя масла охлаждения. Гидроусилитель, если он есть. Все идет через кассету радиаторов, полноценно охлаждается. Ну и второй немаловажный, правильно подобрать масло. Вот, как мы говорили, компания Супротек, я уже использую с 17 года маслами. Для себя у меня линейка Atomium, проверенная на всех двигателях, особенно высоконагруженных. Ведет себя очень прекрасно. Что это значит? Это первое, конечно, ресурс, поскольку я его могу пощупать, и у меня есть на чем поэкспериментировать, большие парки, большие пробеги. Второе, это отсутствие угара, то есть нету никакого долива, масло стабильно работает в высоконагруженных технологических двигателях с непосредственным впрыском и так далее. И, во-вторых, это, конечно, непревзойденная защита. Но когда у нас длительные поездки, я все-таки добавляю трибологию. Трибосоставы в двигателе, который защищает пары трения. Масло само по себе это прекрасно, но дополнительная защита пары трения, а если двигатель уже с большим пробегом, то и восстановление до минимальных размеров, это дополнительная, так скажем, шоколадка для вашего двигателя, которая дает вам уверенность, что ваше путешествие закончится благополучно.
1: Давайте прямо ненадолго прервемся. Еще у меня есть один очень важный

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Буквально полторы минутки остается, а все-таки хочется, Юр, тебе задать вопрос. Давай на пальцах перечислим, что должно быть все-таки в автомобиле, без чего невозможно путешествие.
2: Ну, сразу же могу сказать, это запасное колесо, либо то, чем починить, жгуты, комплект жгутов, либо герметик, но надо понять. Проверить, работает этот насос для закачки герметика или нет, частая проблема. Баллонный ключ. Очень важно, чтобы он подходил к вашим колесам. Секретка. Дальше знак аварийной остановки, аптечка, светоотражающий жилет. Обязательно в аптечку положите те лекарства, которые нужны вам именно конкретно.
1: Золотые слова, потому что многие забывают об этом.
2: Вот. Ну и дальше что там у нас получается? Компрессор для того, чтобы накачать колеса, разный вспомогательный инструмент, ну, желательно вообще набор инструмента, чтобы он был. Канистра для бензина. Ну, как бы, если вы просто едете в путешествие, она должна быть, чтобы она была заполнена. Всегда на всякий случай. Очень важный момент, например, я с собой всегда вожу серый скотч, пластиковые стяжки и
1: разные... Это армированный скотч этот возит.
2: Да.
1: Абсолютно правильно.
2: Потом и хомуты железные, то есть разных размеров, они у меня всегда лежат. То есть фактически это меня выручало уже несколько раз. Друзья мои, там еще большой список, да. У меня в ролике...
1: Видео есть, можете посмотреть. Пора прощаться, и если кто-то собирается отдыхать, мы желаем легкой, хорошей дороги. Ну, а, собственно, с вами мы услышимся уже завтра ровно в 16:00.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100.
12: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
13: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняет временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.
8: Наше. Наше.

огни. Кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не вижу.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. А также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Ну, Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатора Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нового Воронежа удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.
5: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи. Новейшая медицинская оборудование. И широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. В городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру – неизвестные. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Сделано в России.

тихо, хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Наша.

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: 255? 45? 55!
1: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Святогорск в Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печора-Псковский, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшей ночью на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр художественный в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, куда пойти в эту пятницу и обсудим старт сольного проекта Антона Завьялова из 25-17. 3 июля в Зеленом театре ВДНХ Сергей Бабунец выступит с летним концертом в сопровождении симфонического оркестра High Time Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева. В программу войдут главные хиты артиста из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» и сольные треки.
2: Приглашаю москвичей и гостей столицы на мой большой летний концерт с симфоническим оркестром в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будет красиво, эмоционально, позитивно. Счастья, удачи и вечной молодости.

0: Для Сергея Бубунца это уже не первый опыт работы с оркестром. Еще во времена смысловых галлюцинаций артист неоднократно выходил на сцену вместе с музыкантами-классиками. Антон Завьялов, один из лидеров группы 2517, представил песню «Туман». О том, какой материал музыкант отбирает для своего сольного проекта, когда ждать новые синглы и будет ли альбом, расспросили самого артиста.
1: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517. И за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы. О выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман». Who

0: Послушать новый сольный трек Антона Завьялова уже можно на всех цифровых площадках. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е». Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. В городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру неизвестны. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске московская группа Которды. Кажется, именно так надо ставить ударение в названии, если что, простите. «Камера обскура» — это заглавная вещь с одноименной эпихией, которая недавно вот вышла, и совсем скоро у коллектива московские и петербургские концерты. Отличная группа, рекомендую. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Вечер воспоминаний. Мы Эмма, мы нежная Эмма друг друга. Исторический доклад «Как умирал Вавилон».

0: прямо же сейчас эксклюзивище, премьера до официальной премьеры.
1: Нам пишут.
0: Давно слушаем вашу передачу, вы большие молодцы. Спасибо, что делаете действительно важное дело, позволяя большой аудитории знакомиться с новой музыкой. Это важно, особенно для пока еще молодых исполнителей. Искренне желаем вам дальнейших успехов, новой аудитории и хотели бы презентовать, возможно, к выходу очередного выпуска передачи эксклюзивно, наш новый трек «Двое», о котором расскажем ниже. Ну что ж, вот она, эксклюзивная премьера. Группа «Море Росса», трек «Двое», дата релиза 4 июля. Наш новый сингл «Двое» — это эмоциональный, бодрящий микс альтернативного, модерн и поп-рока с уважением к характерному грязному звуку из нулевых. В основе трека история о простом взгляде, почувствовав на себе который, ты ощущаешь трепет и спектр чувств от тревоги и восхищения до горечи и тоски от скорой неизбежной разлуки. Песня тонко балансирует между романтической одержимостью, трепетом и надеждой дожить до утра ради новой встречи. При этом слушатель не сразу догадывается, о чем идет речь. Название коллектива отсылает к морю Росса, ледяному, антарктическому, бескрайнему простору, открытому в 19 веке и сочетающим в себе загадочность, мощную энергетику и глубину содержания.
1: Жесткий диск.
0: Итак, эксклюзивная премьера, еще до выхода на всех цифровых площадках, «Море Росса», «Двое».

0: Эксклюзивная премьера в рамках жесткого диска на нашем радио «Команда Море Росса». Трек называется «Двое», и теперь мы понимаем, что речь шла про глаза.
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль «Марина», чьим художественным руководителем, как мы все прекрасно знаем, является Егор Ярушин, внезапно очнулся от печки и выпустил первый трек за сколько-то там лет, за 3 года, кажется. Судя по анонсированному на октябрь мощному туру по России, а тур пройдет в поддержку нового альбома, эта лирическая композиция как раз-таки является первой опубликованной песней с грядущей пластинки. Давайте же прямо сейчас окунемся в чарующий, волшебный и манящий мир мертвенький. Такого кора.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Марина, Bridge Burner.

0: Команда «Марина», трек «Bridge Burner», и Егор сокрушался в сети, что якобы случайно, как бы невзначай, по некоему недосмотру, на площадке он вывалил трек с какой-то неправильной, недопиленной концовкой. Какой-то мне видится в этом маркетинговый ход.
1: Жесткий диск.
0: Группа «Экспедиция Восход» выпустила прекрасный трек «Эмо 90-х», и тут же пытливые слушатели засыпали музыкантов вопросами. Ну, например, «Эмо — это же начало нулевых, разве нет?» Сама группа отвечает: в песне имеется в виду вторая волна Midwest Group. И далее еще одно пояснение. «Эмо-кор» «Эмо» началось в 85-86 годах, так называемая «Revolution Summer», с переходом быстрого хардкор-панка на средние скорости и мелодичные рифы, пусть название и не было принято единогласно. В этой песне упоминается среднезападная эмо, это и есть Midwest эмо, инди эмо и так далее. Ну и по тексту вам тоже может пригодиться, я лично споткнулся на этой строчке. Александр спрашивает: по красной? Не понимаю. Экспедиция Восход отвечает: в драматургии трека это схватить момент, растянуть время. Имеется в виду красная линия, ветка маршрута, загруженного пробками, в которой герой хочет застрять как в вечности.
1: Жесткий диск.
0: «Экспедиция Восход», «Эмо 90-х».

0: Зачетная кода. Экспедиция «Восход» Эма-90-х.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Astra Sail». Где-то с месяц или с два были в программе. Название трека «Путь». Краткая информация. «Путь» — пятый альбом группы, на котором музыканты проводят слушателя сквозь толщу земли, пепла и остывшей меди. На протяжении пяти треков гитарный фуз катится раскаленным колесом, выбивая пыль из трещин бытия, а партии ударных звучат как методичный молот, отвечающий на извечные вопросы. И на этом фоне голос, пробивающийся сквозь толщу руды, подводит тебя к тому самому моменту, когда после долгих блужданий встаешь на свое единственное верное предопределенное направление и понимаешь, ты шел сюда всегда, просто не знал об этом. Центр пластинки — одноименный трек, на котором музыканты переплавляют философию стоицизма в чистый свинец.
1: Жесткий диск.
0: Astra Sail. Путь.

0: Команда Astra Sail, трек называется «Путь». Ансамбль Loners дропнул новый сингл. В комментах тут же возник вопрос. Виталий спрашивает. Приятно знать, что группа с хорошим материалом смогла выйти из кризиса и продолжить работу, но вопрос все-таки есть. Что с сведением данного трека? Как будто значительно хуже прошлых работ. Надеюсь, что это издержки трансформации группы с пока не сыгравшимся составом. Жду полноценный альбом. Ответ группы. Спасибо, что заметил и честно сказал. Ты прав, сведение этого трека действительно получилось не таким, каким мы хотели его слышать, но нам пришлось действовать теперь. Это был эксперимент с новым подходом, и мы сами увидели, что не все сработало идеально. Но мы услышали тебя и уже делаем выводы. Следующий материал будет звучать так, как должен. Давайте посмотрим, что же получилось.
1: Жесткий диск.
0: Loners. Маятник.

0: Stoners Маятник.
1: Жесткий диск.
0: Вавилон – древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. Важный политический, экономический и культурный центр древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и первый мегаполис. Руины Вавилона – группа холмов примерно в 85 километрах к югу от Багдада, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Станет ли наследием 30-й трек группы Dexed Bell? Это мы узнаем чуть позже.
1: Made in Russia.
0: Dexed Bell. Вавилон.

0: нам пишут.
1: Снова четвертая пластинка коллектива из Ростова-на-Дону «Овербрейк», являющаяся одновременно манифестом отчуждения и сплочения, облеченным в бескомпромиссную форму хардкора, нью-металла и индастриала. Одноименный заглавный трек является открывающим, передавая настрой пластинки с первых секунд. Песня звучит как гимн последнего рубежа, где страх переплавляется в ярость. При этом особенностью композиции является то, что во второй половине каждый участник по очереди выкрикивает строчку за строчкой, имитируя перекличку бойцов в бою и тем самым многократно усиливая градус напряжения. И спасения уже никакого не будет. Только основа, только движение вперед. Два трека с пластинки «Основа» мы уже слушали. Давайте заценим за главную композицию.
0: Жесткий диск.
1: Overbreak. Основа.

0: основа. Открывающий трек с новой пластинки команды Overbreak.
1: Жесткий диск.
0: Малист. Атмосферные гимны самопожертвования, впервые обретшие форму в 2018 году. С 2025 также звучат со сцены. Не так давно у команды вышла пластинка «Вечное хападение», и по этому поводу запланированы в августе концерты в Москве и Петербурге. Давайте послушаем один трек.
1: Жесткий диск.
0: Малист. Вечное эхо.

0: Команда Malist. Трек называется «Вечное эхо».
1: Жесткий диск.
0: Давайте что-нибудь полегче послушаем. Лето все-таки.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива «Ex-Superheroes», название трека «Бумажный мир». Краткая информация. «Ex-Superheroes» — ярославская поп-панк-банда. Я залез в группу ВКонтакте коллектива. Он появился на свет 24 апреля 2022 года. Поп-панк по-ярославски. Вот что будет, если смешать гитарные рифы, ностальгию по Cartoon Network и кризис среднего возраста в одном стакане с колой. «Ex-Superheroes» является живой легендой местной сцены, известной своими заряженными живыми выступлениями, на которых пахнет потом, пивом, подростковой тоской, внезапно нахлынувшей после 30. Допустим.
1: Punk's not dead.
0: Ex-Superheroes. Бумажный мир.

Экс-суперхероус «Бумажный мир». Жесткий диск. И под конец программы еще одна лирическая композиция артиста лейбла Punk Fiction Records. 19 июня вышел сингл нового альтернативного артиста Шила. «Привет, собаки» — так называется трек, отражает глубокое чувство тоски по человеку, а главное — по его собаке. Смесь лиричной инди-баллады и энергичного альто-рока из Москвы. Шила, «Привет, собаки».

0: И на этом на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. И помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Святогорск, в Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печоры-Псковские, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не на называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшей ночью на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосование более 87% избирателей. Кинотеатр художественный в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: навсегда.
1: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то ходит в соседний

Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседние?

уже готов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще. Но они все ходят, все

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. А также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует, то полетим до самой высокой вершины. Мы до...

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. А также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наше радио. Это
1: наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.